Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертан, подробности в автосалоне.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
9: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
8: Если Тенет, то в Экспокар.
10: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
11: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
12: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
13: Хочу на море.
14: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
15: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
16: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
17: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
18: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
19: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
20: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
21: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
22: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
7: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
8: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
9: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa – зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хаммамом и сауной – в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская, 52. Ждем вас в Garden Spa отель.
10: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет! 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Привет, друзья! Среда, 13 мая. Оп-оп, еще два дня и выходные.
2: Да, у нас два гороскопа ожидается за эти 4 часа, пока мы с вами. Рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения любого содержания. Кому сложно, тему мы тоже накинем. Развлекаемся мы так. Игрушка сегодня за приз тоже будет. Ватафакты с экспертом. Про здоровье пообщаемся и правильные упражнения. Ребята сыграют в популярити, а вы им поможете в этом, и чат мобильного приложения Рекорда вам очень пригодится, кстати, на протяжении всего шоу. Горячие новости, все это будет.
3: Подожди, у нас есть эксперт.
2: Так,
3: сексперт. А есть файвперт нужен и фоперт. Триперт.
4: Триперт.
3: Уанперт.
4: Уанперт и твелфперт.
3: Где? Твелф? Да. А остальных мы что пропустили? А, в отпуске, ребята.
2: А 45-перт?
4: А 67-перт?
3: О, это очень популярно.
2: 369-перт.
4: Окей.
2: Не забываем базу. Базу не забываем. Так, друзья, 13 мая сегодня 2026 года. Начнем, как обычно, с есть поводов. У нас сегодня что там?
4: День Черноморского флота ВМФ РФ.
2: С праздником!
4: Оп! Всемирный день одуванчика.
2: Ну, замечательный день.
4: Какой-то одуван.
3: Мы уже спрашивали, наверное, а какого одуванчика? Вот какие вам больше нравятся?
4: Я люблю белые. Желтенькие
3: или которые?
4: Красивые желтые, а дуть белые.
3: Так, это к одуванчикам еще. Все, понятно.
2: Да, только что подключился кто-то такой. Что?
3: Что?
2: День рождения застежки липучки сегодня. Полезная вещь очень. Из репейника придумана, да?
3: Да.
2: Вот она основа.
4: Всемирный день коктейля.
3: Любовь.
4: И это все было. Кто ты? Голубая лагуна, секс на пляже.
2: День леденцов от кашля сегодня. Выбирайте, какое вы лекарство.
3: Какая вы конфетка была, да?
2: Всемирный день канцтовара. Выбирайте, что вы из канцтоваров.
4: А сегодня... Международный день хумуса.
2: Смотрите, прикольный праздник. Всемирный день футбольного тренера сегодня. Редко их поздравляют. Ну, где, как не мы, поздравим футбольных тренеров. А может быть, кто вы в спорте, да? Ты можешь быть полузащитником, например.
4: И не факт, что в футболе. Давайте мы обобщим вообще в любом спорте.
2: Какой вы спортсмен этим утром? Да, может быть, вы толкаете камни с утра.
4: Я
2: да?
4: Сестра Месси.
2: Ты сестра Месси, спортсменка.
3: Сестра Месси. Это одно слово. У него сестра Месси.
4: Как это лечится? Звучит, как, знаешь,
3: перебинтуйте.
4: Диагноз какой-то.
2: Ну все, сестра Месси, к Наполеону. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь сюда. Да, давайте. Кто вы в спорте? Вот это и запишем голосовыми в чат мобильного приложения Рекорда. По-моему, классно. День охраны кайвонных... Каймановых островов, хотел сказать. День охранно-конвойных подразделений МВД РФ еще сегодня. А? Всемирный день техники для будущего. Что за праздник вообще? Всемирный день управления объектами. Стас, можешь двигать рукой объектами?
3: Телекинестами? Да. Если бы я умел телекинезить.
4: Ну, если вдруг вам интересно, отменили рабство в Бразилии.
2: Ура! Наконец-то! И мы, вейкаперы, в этом поучаствовали. Погнали!
3: Позвоню Роберто.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 13 мая прямо сейчас.
2: Овны, начинаем, как обычно, с вас. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой.
3: Тельцы, если жизнь подкинула вам лимон, зачем его есть просто так? Сделайте лимонад.
1: Близнецы, притворите свою мечту в жизнь сегодня.
2: Рак, сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего чего угодно.
3: Львы, сегодня придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.
1: Девы, сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне.
2: Весы, приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих.
3: Скорпионы, сегодня вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно.
1: Стрельцы, прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.
2: Козероги, развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют.
3: Водолеи, сегодня вы, возможно, станете свидетелем некого события, которое может перевернуть ваше представление о мире.
1: Рыбы, помните, побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин. Господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Скоро. Открытие бара караоке «Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. «Евгенич», Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Скоро слушаем, кстати, ваши голосовые сообщения. Сегодня и тема есть. Кто вы из спорта? Не обязательно там вот быть спортсменом каким-то, можно быть тренером, можно быть водоносом.
1: Можно быть вообще клюшкой.
0: Можно клюшкой
1: хоккейной
0: быть. Главное объяснить, почему вы таким
1: воротами
0: себя видите.
1: Ворота.
0: Открывайте. Да, ждем ваши голосовые, пока к новостям. Я, может быть, что-то пропустил, но оказывается, крокодил Гена Чебурашка и Хоттабыч, как утверждается в СМИ, связались с запрещенкой. На страницах с детскими книгами в российских магазинах появились предупреждения о вреде различных веществ вот этих неправильных. Такие пометки заметили у крокодила Гена и Чебурашки, трех поросят, старика Хоттабыча, Незнайки и других сказок.
1: А что они делали-то?
2: Так, стоп, но крокодил Гена курил трубку.
0: Есть такое.
2: Вот, но там безвредный антиникотиновый табак.
0: В поросятах дули.
1: Что?
0: На дома.
2: Волк дул.
0: Да, на дома. То есть, может быть, как-то с этим связано. Нельзя разрушать свиные домики. Незнайка...
2: Свиные надежды.
0: Незнайка просто ничего не знал. То есть, как бы, ну, он понятно, как попал. А кто там еще носит? Вот тогда вообще...
2: Нет, стоп, подожди. Незнайка на Луне, я по мультику помню, они там искали соль.
1: То есть, а с ежиком в тумане все в порядке?
0: Ну, потому что...

0: С конешкой разговаривал всего лишь ты.
1: Подожди, это туман.
0: Ничего страшного.
1: А сова там всего лишь. Уху.
0: Но, как я посмотрел подробности, возможно, закинули просто в ИИшку, которая проверяет это все. И она взяла вот эти слова, там, триггерящие внутри этой сказки. И такая, а, нет, вот это нельзя. И люди вручную теперь, я так понимаю, что это будут проверять и снимать вот эти ограничения. Сказки-то все замечательные, на самом деле.
2: Ребят, ну слушайте, а вот я, если честно, тоже не понимаю, нельзя, чтобы законы действовали с момента вступления в силу? Потому что вот говорят же, сколько, 20% вырезали из известного сериала?
0: «Игры престолов»?
2: Да.
0: Ну да.
2: Ну так, ну это же жесть. Мне кажется, что, ну если приняли закон, вот с сегодняшнего дня, грубо говоря, тогда уже и есть цензура. А все старое это перелопачивать долго?
0: Либо доснимайте, что вырезали.
2: Да.
0: Представляете, это там наши дорого, актеры это неожиданно это появляются. Кто там у вас? Ланнистер есть? Ланнистер.
1: Да. Только в нормальном качестве, чтобы это можно было смотреть детям. Да, да. Я один раз смотрел фильм, и там была сцена в баре. Чтобы вы не понимали, там не заблюрено было только ничего. Там все было заблюрено.
0: Все в пикселях
1: смотрел.
0: Да,
1: потому что там люди, ну, никотиновые палочки.
2: Заблюрено, сигареты заблюрены.
1: Да, никотиновые палочки, кружки. И там,
2: человек матюгается, заблюрены губы.
1: Слава богу, он там не употреблял нецензурную брань, но фильм был такой, о, нормально, все, глаза поплыли, до свидания.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путину доложили об успешном испытательном пуске ракеты «Сармат». Президент сообщил, что уже к концу года комплекс поставят на боевое дежурство. По его словам, ракета способна поражать цели на расстоянии более 35 тысяч километров и может нести ядерную боеголовку. Путин также заявил, что система «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающей стадии разработки. Полностью импортозаместить запчасти в российском авиапроме невозможно, заявили представители отрасли. По их словам, даже новейшие SJ-100 и MS-21 зависят от иностранных комплектующих, прежде всего радиоэлектроники, необходимые для полетов за рубеж. При этом детали для западных самолетов российские авиакомпании продолжают ремонтировать через посредников. В МИД России заявили, что обвинения против бывшего главы Офиса президента Украины стали следствием игнорирования Владимиром Зеленским сигналов со стороны США. Ранее украинские антикоррупционные органы сообщили о расследовании схемы с легализацией 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом, по которому Ермаку предъявили обвинения в коррупции. Главный ретро-мегадэнс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд, возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября – Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
7: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
8: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: А мы начинаем слушать ваши голосовые сообщения. Что вы, кто вы из спорта? Сегодня такова тема была. Ну и просто привет, поздравления, что хотите, записывайте. Евгений, с него и начнем, пожалуй.
1: Всем доброе утро. Какой сегодня предмет из спорта? Я, наверное, тот самый шнурок из мультика «Ну погоди», который волк затягивал на пупке, когда поднимал над собой штангу. Потому что на мне просто держится все, а я такой же несломленный, как этот волк. И чтобы вы знали, «Ну погоди», наш любимый советский, он теперь тоже в запрещенке с пометкой 18+.
0: Представляете, люди будут собираться, чтобы посмотреть «Ну погоди» где-то.
2: Запрещенка.
0: Да-да, я
3: представляю. Есть видео? «Ну погоди».
2: А нам написали, что я душевая в женской раздевалке. Это для чего?
0: Относится к спорту, все подходит.
2: По сути, да.
0: Елена.
4: Доброе утро, вайкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня протеиновый коктейль с бананом. Уж не знаю, придаст ли он бодрости, но всем бодрого утра.
0: Зато вкусно. Владимир.
5: Доброе утро, вайкаперы. Привет, рекорд.
2: Привет.
5: А я сегодня велосипедист. Каждое утро на велосипеде добираюсь. Быстро получается, чем на транспорте. Всем хорошего дня.
0: А есть же какой-то прям целый день, когда все добираются на работу на велосипеде. Да. У нас он не особо актуален, да? Он как-то завирусился.
2: В других странах это как-то нормально отмечают. Реально, да. День, когда оставляют тачки дома.
3: Бензиновый кризис называется.
2: Кто-то спортсмен по дрифту с красным гонком.
0: Хорошо, Майя Юнивич.
6: Радио Рекорд, привет. Привет, страна. А я сегодня не батутист и не шахматист. Я тот самый бобслеист, который садится в свою капсулу и мчит по ледяному треку и врывается в середину недели. Жене, дочке, привет. Всем хорошего дня. Спасибо!
0: Бобслей, классный вид спорта. Почему мы им не занимаемся? Челентано офишл.
7: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Вейкаперы, вопрос серьезный, надо решать. Я прослушал вашу тему, какое название. Поэтому пусть буду я линейка сегодня. Ну и тогда минутка музыкальная. Ретро-мега-дэнс. Мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы. Всем хорошего дня, позитивного настроения.
0: А бэйбочка?
2: А бэйбочка? А
0: Не, ну мы уже, знаешь, без бэйбочки уже не хотим слушать эти голосовые. Ну, Максим.
8: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Я в спорте велогонщик. Я люблю часто ездить на велосипеде куда-нибудь, да, там, в Гатчину, с поселка своего. Вот. Так что такие пироги. Поставьте, пожалуйста, Стив Энджело и Practice Track Voices.
0: В аэропорту, Максим. Такое еще не показалось. Самолет приземлялся.
3: Думаешь, улетает?
0: Да.
3: Представляешь, он пилот.
0: Возможно.
3: Немножечко задерживается.
2: Потому что я пишу голосовое на рекорд.
0: Voices погнали.
9: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города.
5: Уже в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука «Пульт.ру» на Ершова, 28. Скидки и подарки по промокоду «Радио».
7: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
12: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
13: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.

0: стал украшением труса. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы представляют рубрика «Тур-Туро».
1: Всем привет! И с вами Натали Турблогер с новостями о путешествиях. Россия и Саудовская Аравия отменили визы. Разбираем, когда могут возобновиться туры и прямые рейсы. 11 мая между гражданами России и Саудовской Аравии вступил в силу безвизовый въезд. Для взаимных поездок достаточно загранпаспорта. Такой порядок распространяется на туристические, гостевые и деловые поездки. Находиться в стране можно до 90 дней в году. Для российских организованных туристов Саудовская Аравия пока фактически остается закрытым направлением. Минэкономразвитие еще не сняло введенные в марте рекомендации воздержаться от продажи туров в эту и другие страны Персидского залива. Аэропорт Анталии с 12 мая меняет правила для индивидуальных трансферов. Трансферные компании не смогут свободно парковать свои минивены и VIP-трансферные автомобили на парковке терминала 2. Для этих машин выделят только парковку у терминала 1. Туристы туроператоров также могут обращаться, как и ранее, на свои стойки. Для связи пассажиров с обслуживающими компаниями и водителями в аэропорту Анталии установлена бесплатная точка Wi-Fi. Бали обновляется. Главные туристические новинки этого года. На популярном индонезийском острове появляются масштабные креативные пространства. Возводят башню Турпьяда. Гондольная канатная дорога 1,5 километра на вершину. Планетарий для любителей космоса. Стеклянный мост. Вращающийся ресторан прямо в корпусе башни. Музей культуры Бали. Конгресс-холл для делового туризма прямо над облаками. Познакомиться с новинками этим летом можно будет, слетав на Бали, туры по цене от 167 тысяч рублей на двоих. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал Тур-Тура.
0: Тур-Тура. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет! У нас 8 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вы Капер на рекорде, и мы с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели. Привет, Анька.
4: Всем привет, ребят. У нас сегодня среда, не поверите, короткая рабочая неделька скоро подойдет к концу.
2: Мобильное приложение рекорда, не забывайте, оно вам пригодится. В этом часе мы играем с кем-то из вас. Скажем, что делать чуть позже, пока к актуальным новостям. Там по «Форсажу» снимут сразу 4 сериала. Продюсером проектов выступит Вин Дизель. Но это же его франшиза, он выкупил ее, мы же знаем. Премьера ожидается на стриминге определенном, а сценарии пилотной серии напишут Майк Дэниелс и Вульф Коулман. Если кому-то что-то
3: ого,
2: об этом
3: они
2: говорит.
3: А кто это?
2: Они работали над оттенками синего. Вот так написано. Подробности сюжета пока держат в секрете. Ну, «Форсаж», про что же это может быть? Финальный фильм киновселенной, кстати, «Форсаж Forever» должен выйти в 2028 году. То есть он еще снимается. Вин
3: чего-то
2: Дизель.
3: Долго.
2: Ну, так там, подожди, там все будет вместе. И взлетная полоса 42 километра.
3: Там, скорее всего, Вин Дизель возвращается в прошлое, чтобы наказать самого себя и выиграть.
2: Я жду, что они догонят Теслу в космосе в итоге, но вернут ее, да, вернут ее на Землю, что-то с этим сделают.
3: Знаешь, что откроется? Что это и есть Вин Дизель. Это, не, это их третий брат, который испытывал эту машину, и он вернется.
2: Можно смеяться над «Форсажем» бесконечно. Мне нравится этот фильм. Вот серьезно. Третий не очень. Вот он мне меньше всех нравится.
4: Я не помню, где я остановилась.
3: Как? Во дворе же у тебя машина стоит,
4: Ань. Я перестал смотреть. На какой-то части, да.
2: А последнюю сцену какую ты помнишь?
4: Ой.
2: Где Пол Уокер смотрит на Вин Дизель, их дорожки разъезжаются.
4: Ты сейчас прикалываешься?
2: Ты не видела, что
3: ли? Кто такой Пол Уокер?
4: Нет, я же забываю фильмы сразу же, как посмотрела.
2: Точно.
3: Так пересмотри.
2: Кстати, это мы будем обсуждать. Какой фильм, сериал вы можете пересматривать бесконечно?
4: Любой.
2: В твоем случае, да, вообще. Неделя проходит, все, заново смотрим. Давайте киноманы, расскажите мне. Вот такой вот стопудовый, назовем.
3: У меня есть целая подборка, которую я могу пересмотреть.
2: Не молчи, Стас.
3: Это «Пес-призрак. Путь самурая». Великолепнейший фильм.
2: Хватит оскорблять нас.
3: Прекрасный.
2: Так.
3: Звучит как оскорбление, но он великолепный. Джим Джармуш снял, по-моему, один из лучших.
2: Джим Джармуш, скороговорка.
3: Как бы это ни звучало, но я опять пересматриваю «Нарутку».
2: Джим Джармуш ли уже.
4: А мы да. Про любые вообще жанры, сериалы, полуметры, вообще все.
3: Даже рекламу, Ань.
2: Вообще все. Ну, кроме коротких видосов, естественно.
4: Не, ну рекламу, конечно, мы придем к вам с Тайдом.
2: Так, еще что там у тебя, Стас?
3: «Бесподобный мистер Фокс». Великолепнейший тоже мультфильм. Мультфильм, я бы сказал, по книге.
2: И все?
3: «Остров проклятых».
4: Я когда забуду полностью все шутки, а я уже забыла, я буду пересматривать «Теда Ласса». Это сериал «Утреннее шоу», «Шитс Крик». Обязательно пересмотрю все сезоны. Так,
3: а ты в курсе,
4: еще?
3: Что выходит новый сезон «Теда Ласса»?
4: Да, ура, да, я читала.
2: А какой фильм, сериал вы можете пересматривать бесконечно? Давайте этот список обновим, давно не обсуждали. Пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем фильмы и сериалы, которые вы можете пересматривать, ну, просто бесконечно. Этот список уже можно себе сохранять в наших социальных сетях. Множество вариантов, которые уже накидали. Вам будет чем заняться, так точно.
2: Да уж, моя жена постоянно смотрит «Гарри Поттера», раз 10 за год меня заставляет, хотя мне он вообще не нравится. «Гарри Поттер» прикольный.
1: Вот, кстати, только что подумал, в телеге пока никто не написал про «Гарри Поттер». Я думал, может быть, он уже надоел, может быть, наскучил в какой-то момент.
3: Не, он не может.
1: Перебор,
2: знаю,
1: может
2: быть. Я знаю, что заметила, что на самом деле, вот «Гарри Поттер» сейчас стали повторять на всех новогодних каникулах параллельно со всеми советскими фильмами. Поэтому «Гарри Поттер» через 10-20 лет вместо «С легким паром», скорее всего, будут крутить 31 декабря.
3: А где, подожди, начали повторять?
2: Не знаю, я прям вижу, наблюдаю второй или третий год. «Гарри Поттера» показывают, перепоказывают на праздник.
1: Ну, не так массово, как советские фильмы, но да, кто-то,
2: ну, почти,
1: какой-то из
2: мы
1: каналов.
2: Приближаемся.
1: Да-да-да. Я вспомнил, что я могу пересматривать бесконечно. «Остров сокровищ» мультик. Мне так он нравится. Да, мы сейчас будем стрелять! Очень, очень классный.
3: Это капитан Смоллет был.
1: Да-да-да, вот эти вставки с пиратами еще, которые, да, как в фильме, очень круто.
3: Группа «Гротеск»
1: называлась. Ой, ну это легендарная вещь, лично для меня.
3: А я думал, что это там с человеком и какой-то скалопендрой.
1: Человеческая многоножка?
3: Да, я думал, этот...
1: Это недооцененный фильм. Это я до сих пор так считаю. Может быть, меня пора закрыть куда-нибудь. Но все-таки фильм классный. «Игра престолов», вот Ольга написала, очень много лайков получила. Но сейчас найти нужно версию, да, «Игры престолов», чтобы понять полную версию этого фильма.
2: Если для позитива, то «Король Талс» и сериалы «Ждем продолжения», но для гурманов «Во все тяжкие».
1: Угу, Глеб, вот советские комедии, «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И», «Другие приключения Шурика», «Берегись автомобиля», куда же мы без классики.
2: Мне зашли два сериала, это «Сверхъестественное» и «Острые козырьки». Вот у меня вопрос, зачем пересматривать так долго сериалы, если вы не как я и помните как бы сюжет, там же смысл во многих сериалах. Ну, когда идет, не знаю, какое-то расследование или еще что-то. Если
3: в
2: ты
3: экшене.
2: Знаешь, не так прикольно.
3: Зачем? Ну, вот «Острые козырьки» интересно смотреть за счет актерской игры какой-то там.
2: Даже
3: экспозиции.
2: Несмотря на то, что ты знаешь сюжет?
3: Конечно.
2: Мне это легко, я могу пересматривать как заново. Тут вообще никаких вопросов.
3: Ну вот, я фильм знаю там по фразам некоторые, ну, почти все фразы знаю. Все равно пересматриваю, потому что он интересен тебе просто.
1: «Байки из склепа» еще вспомнил.
3: О, это, конечно.
1: Вот вещи, которые можно пересматривать бесконечно. Каждый раз история прикольная.
2: Я новое хочу смотреть, не хочу ничего пересматривать.
3: Да для тебя каждый раз все новое.
1: Реально, ты чего удивляешься? Сам сказал, что забываешь. «Звездные войны», вот, «Пираты Карибского моря».
3: «Звездные войны» — это классик.
1: Лучший, какой самый лучший фильм «Звездные войны»? Вот я не смотрел ни одного. Что ты мне посоветуешь? «Звездных войн».
3: Ну, у каждого свой любимый эпизод. Кто-то любит старые фильмы, которые сняты в 70-х.
1: Еще и старые были.
3: Ну, есть первый, вышел 76-го года, по-моему. Вообще, третий эпизод, он самый эпичный.
1: С третьего и начну. Какой?
3: Нет, нет, начни с первого, пожалуйста.
1: Я с первого начну. Какой фильм, сериал вы можете...
2: Что ты врешь, ты не начнешь ты?
1: Конечно, не начну. Какой фильм и сериал вы можете пересматривать бесконечно? Напишите в чат мобильного приложения «Рекорда».
2: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
3: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Основные пробки тебя ждут по улице Университетской от Кремлевской до Тукая. Также по Парижской коммуне от Тукая до Профсоюзной. И по Марджане от Карима до Чернышевского. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вот это... жесть!
7: Пока другие делают жесть, в Центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
6: Потому что класть на крышу жесть – реально жесть!
7: Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
6: Это не художественная галерея. Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
12: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
13: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
14: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рэперы.
1: А вот прямо сейчас можно открыть мобильное приложение Рекорда и в чат написать слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире, забрать приз от вейкаперов, ну и что-то сказать всем вообще, и вас услышат. Ждем ваше сообщение, пока обсуждаем фильмы и сериалы, которые вы можете пересматривать бесконечно. Что, кстати, интересно, у нас есть голосовалка. Сегодня она... ответы в ней следующие. Советские, российские, иностранные и в поисках такого еще. То есть мы сегодня еще голосуем, что в топе у нас. Пока иностранные побеждают 51%.
2: Ну, не удивил. Пока.
1: Ну, мало ли, подожди, еще не конец обсуждения, все может быть. Так, поехали. Ну, погоди, вот Илья написал. Хорошо, ну, погожу.
3: Ну, погоди, сейчас скажу. Ну, наверное, старая версия, ну, погоди.
1: А что, новая вышла, что ли?
3: Так есть же новая, да, по-моему. Или собираются снимать.
1: 3D-шный волк, что ли?
2: Всем привет, буду пересматривать фильм «Кустурица, черная кошка, белый кот».
1: Жека так написал, как будто бы оскорбил. Девятая рота, сволочи.
2: Матрица, чужие, диверсант.
1: Так.
3: О, про сволочи фильм. Смотрел, много кто его разносит, что, мол, бредятина, какие-то дети, все такое. Ну, история есть история. Но что для меня открытием было в этом фильме, что за главную музыку в ней написал, я уже, наверное, говорил, Аркадий Укупник.
1: Серьезно?
3: Да, вот человек, который съел свой паспорт, написал, да, вот он, красивейшую музыку к этому фильму. Когда будете пересматривать, слушать...
1: Ну, а Легалайз что делал?
3: Легалайз, он уже...
1: Ни любви, ни тоски, ни жалости.
3: Это он уже снял потом, записал трек.
2: Ребята, знаете, кого я нашла?
3: Так.
2: Чечек, Санта-Барбару 3 раза смотрел.
3: В коме?
2: Нет, вы представляете, 3 раза посмотреть все серии Санта-Барбары.
3: Она же, тебе лет?
1: Она же очень длинная, да, там какая-то?
2: Там самое большое количество серий, а не рекордсмены.
3: В какой серии Сиси Кэффл упал в кому?
2: Ну, здрасте, приехали.
3: Ну, если он смотрел, он знает.
1: А Круз Кастильо оттуда? Круз Кастильо?
3: Да, оттуда же. Все. И Итан тоже оттуда.
1: Итан. Любой Итан, может быть.
3: Это она.
1: Она?
2: А у Итана фамилия не Маск?
3: Нет, это она, во-первых. Я, у нее фамилия Кэффол.
2: Это она дочь... же красивая блондинка.
3: Да, Софии и Сиси Кэффолов, да.
1: Объясните мне успех сериала «Секс в большом городе». Очень многие про него пишут. Что, в чем там загон?
3: О, это...
2: 4 психотипа, да. Различные девчонки. Это близко многим девушкам. Вот они как бы дружат, обсуждают, любят.
1: Хочу мужское мнение на этот сериал.
3: Да,

0: четыре неуравновешенных бабы ищут, с кем бы там почуки-чукаться, блин, непонятно. И у всех какие-то проблемы непонятные. Вот, казалось бы, голову не делай, и все у тебя будет нормально.
1: Так что ты завидуешь? У вас тоже есть фильм про мальчишник в Вегасе. Стоп, все нормально.
0: Нет. Во-первых, я не знаю, чего мне завидовать им. Ты их видела бы.
1: Это особенно, больше женский фильм.
0: Особенно все. Главную героиню. Она когда была молодая, была красивая.
1: Не надо засирать. Вот сейчас, пожалуйста, женский фильм. Нормальный фильм.
0: Это женский... Давай так. Это женский фильм действительно для девчонок. Они видят там психотипы. Казалось бы. Вот. И он хороший, да.
1: Я сейчас прям с расстояния полкилометра, насколько мы сидим, все равно заметну.
0: Давай. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Путин готов встретиться с Зеленским в любой момент, заявил Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров могут пройти за пределами России и стать финальной стадией мирного процесса. Однако перед этим сторонам предстоит провести большую подготовительную работу и выйти на конкретные договоренности. В России усиливается дефицит бензина АИ-95 на фоне внеплановых ремонтов НПЗ, снижения объемов переработки нефти и сезонного роста спроса, пишет Коммерсант. По данным участников рынка, часть заводов сейчас перераспределяет производство в пользу более востребованного АИ-92. Египет готовится отказаться от бумажных виз и иммиграционных карт для туристов. Вместо них власти хотят внедрить систему въезда по штрих-кодам. В Минтуризме страны заявили, что это должно упростить прохождение границы и ускорить поток туристов. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасницах» Matrix. 14 взрывных треков от Sonic Mine, Лабораториум, Снет и других авторов. «Колбасницах» Matrix уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
19: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
20: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Новые каперы на рекорде. Дикий пик.
1: И сегодня Дикий пик предстоит отгадать Сереже. Сережа, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Из какого ты города, Сережа?
2: Сейчас Львов.
1: Сереж, что происходит?
3: Маленьким молоточком они достучались до его головы.
2: Так, слышно меня? А, нет, не слышно. Сейчас, погодите. Извините.
1: Давай, мы с тобой пойдем.
3: Да, действительно, эфирное время, оно такое резиновое, конечно. Давай, пойдем. Да выключи ты радио.
2: Алло.
1: Все.
3: Остановись.
1: Теперь хорошо. Сережа, из какого ты города?
2: А, сейчас в Кирове.
3: Супер.
1: Отлично.
3: Смотри, твоя задача просто догадаться, что же мы запикали. Это будет буквально одно слово. Давай, ушки на макушке, не отвлекайся, чтобы все услышать. Готов?
2: Готовый.
3: Эфиоп, Белачу, Гирма. Непрерывно. В течение 2 часов, побив свой же рекорд.
1: Аккуратней, Сережа, мы в прямом эфире. Что же делал Гильермо Гитро на протяжении 2 часов?
3: Эфиоп, Белачу, Гирма. Не надо, пожалуйста, путать героев.
1: Эфиоп, он все равно не предъявит
3: нам опыта. Непрерывно. В течение 2 часов.
2: Непрерывно. В течение 2 часов. Как его, Гильермо?
3: Да какая разница? Белачу, Гирма. Эфиоп он.
1: Если тебе это важно.
3: Но это не поможет.
2: Да, ну...
1: Так.
4: 2 часа.
2: Ну, наверное... Даже нет предположений почему-то.
1: Ну дай нам подсказку.
3: Это точно какой-то глагол.
1: Спасибо за подсказку.
4: Это понятно, что это делает.
3: Давайте топ-3 глагола. Непрерывно. И вот 3 варианта. Я скажу, в какую сторону теплее.
1: Давай, Сереж, накидывай.
2: Так, непрерывно. Ну, лежал.
3: Лежал. Ну, действительно, это ж сложно.
1: Угу.
2: Висел.
3: Висел, так.
1: Пил?
2: Ну и, наверное...
1: Смеялся.
3: Вот Никита теплее.
2: Наверное, чего-нибудь.
3: А Никита и пробил. А что ты пробил?
1: Потому что Сережа в Кирове. Я ему помог. Сережа, он такой... Сейчас Сережа скажет тебе, что он делал.
2: Так, ну давайте, пускай что-то кушал, наверное.
1: Да.
3: Да, действительно.
1: До Кирова связь, видимо, плохо долетает. Звуки наши. Ну, он такой, представляешь? Что делал эфиоп?
2: 2 часа.
1: Эфиоп. Анекдот рассказывает.
4: Очень смешную комедию смотрел.
1: Смеялся, он сказал?
2: Да. Пускай смеялся,
1: Сереж. Поздравляем тебя. Вручили мы тебе сами этот приз. Ты можешь привет передать, кому хочешь.
3: Нет, это сейчас был такой приз, который догонял.
2: Во-первых. Привет. Конечно, живом вы, Капер. Большое спасибо вам. Ну и все России.
1: Ну вот круто, масштабно, ну, хорошо, норм. Всей России. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призовые камеры.
0: Твои камеры на рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте. Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
4: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
5: 18+.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
10: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте.
11: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
10: Если Tenet, то в Экспокар.
12: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
13: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
14: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: Oh. Каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступно при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
1: Успел.

0: Мы продолжаем обсуждать, какой фильм-сериал вы можете пересматривать бесконечно. И знаете, что я понял? Сейчас же очень много цензурируется. И вот здесь кто-то из слушателей написал, Жека точнее, особенности национальной рыбалки, а также охоты и так далее. ДМБ в том числе. Так это же фильмы мы вообще не увидим, то, что там происходит. Мы просто будем слушать звук.
1: А почему?
0: А это легендарные фильмы. Особенности национальной рыбалки и охоты. Это очень крутые фильмы.
1: А что там вырежут-то?
0: Да там все можно вырезать, там везде водка.
2: Слушай, да, там построено все на том, что они либо курят сигару, ну там у них этот
0: Кузьмич.
2: Генерал курил сигару.
0: Да, Кузьмич есть.
2: Да, и они очень много пьют, к сожалению.
0: Да, поэтому нужно искать в хорошем качестве.
1: Мне кажется, нужен, знаете, судебный адвокат по киношным делам, потому что по факту в кадре же используется реквизит, и он безалкогольный. Поэтому, знаете, здесь можно доказать, как бы оставляем кадры, потому что там на самом деле все безалкогольное.
2: Нет, но говорят-то они, что это алкоголь.
1: Мне кажется, неважно, что они говорят. Пьют-то они реквизит.
0: Мне кажется, в том фильме был не реквизит.
1: Реквизит.
0: Настолько он хорош и честен, и правдив.
1: Это молодцы актеры.
2: Слушайте, там позиционирование такого вот, такого препровождения праздников, что, наверное, его действительно не будет пропускать. Но нужно отдать должное, там нет какой-то пошлятины прям. Там такое все.
1: Я не понимаю, о чем вы говорите.
2: Так посмотри.
1: Не-не.
0: Все равно забудешь, какая тебе разница. Вадик, ну, конечно же, сериал «Клиника», говорит. Слышал про него, кстати, многое.
2: А сейчас выходит продолжение, кстати, «Клиники». То есть спустя некоторое время старый герой вернутся к своим ролям. Ну, вот, не знаю, смотреть, не смотреть.
1: Много интересного медицинского процедурала. А «Доктор Хаус» никто не хочет пересмотреть?
2: Нет.
0: «Мистер Гаджет». Вадик написал. Инспектор, наверное.
2: Инспектор, да.
0: Ну, конечно, ну, что, должность есть у человека.
1: Доброе пасмурное питерское утро. Могу пересматривать по кругу с любого места два своих сериальных фаворита «Сваты» и «Друзья». В свое время они спасали меня от грустных мыслей и ситуаций в жизни, поэтому воспринимаю их как идеальное лекарство для души. Кстати, «Друзья», когда вот они отмечали 20-летие сериала, я как раз пересмотрела. Прикольно.
0: Так, Андрей говорит, сейчас пересматриваю сериал «Миллиарды». Как хорошо, что у меня плохая память. Смотрю с кайфом, как будто первый раз. Видимо, какой-то крутой сериал.
1: Мне нужно познакомиться с этим человеком. У нас с ним постоянно будет вау-эффект. Ходить в кинотеатры через месяц на этот же фильм.
0: Возможно, сверхъестественное, Костян написал. Молодежка очень часто фигурирует. Девчонки причем пишут про молодежку. А это про хоккей.
2: Да.
1: И что там все равно про отношения. Подростковая история очень...
0: А ты смотрела?
1: У меня знакомая актриса, которая была моей кинодочкой, там снимается, поэтому... Короче, запутанная история, да.
0: Кинодочка.
2: Кинодочка. Кинодочка. Кинодочка. Кинобрат.
0: Кинопапа, киноотчим, все собрались.
1: Киномама, кинодочка.
2: Что, ну я залип в молодежку в несколько серий, так получилось случайно по телеку.
0: Ты так молодежку не залипай давай. Да. Какой фильм-сериал вы можете пересматривать бесконечно, обсуждать?
1: Взрослёшка.
0: Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и привет всем. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы 2 часа еще будем с тобой.
3: Всем отличного настроения и начала этой рабочей недели.
4: Всем привет, друзья, у нас среда, а еще 2 дня и выходные.
2: Классно. Ребята, в этом часе мы вопросы должны присылать Дмитрию Гнутову, нашему эксперту по правильному питанию и здоровью. Упражнение в чат мобильного приложения рекорда.
4: Полезная
2: он будет, будет отвечать совсем скоро. Полезная среда. Бэк-вокал.
4: У нас должна быть бесполезная среда.
2: Это каждая наша среда. К новостям. Трампа знаете?
3: Ну, слышали что-то.
2: Слышали, человек, который ворует других людей из другой страны, президента.
3: Это Трамп, это на котором прыгают?
2: Да, наподобие. Трамплин. В общем, когда-то была история. Он, когда приходил к власти в США, это президент Америки, он говорит, ребята, короче, я буду делать свой смартфон. Хотите? Он будет супербезопасный.
4: Я помню, кстати, эту
2: историю. Да, да, да, золотой он так выглядел, прототип его везде вирусился. Мы, по-моему, даже эту новость рассказывали, что он говорит, я сделаю свой смартфон.
4: В общем, сделал?
2: 500 000 человек заплатили. Платили за этот смартфон, за предзаказ. И, как оказалось, почти год назад это произошло. 59 миллионов собрали. Однако, ни один смартфон даже еще не был собран.
4: Ну, всегда же говорят, никогда нельзя деньги заранее давать.
2: А теперь в условиях вообще этого Trump Mobile, оказывается, существует. Отдельно указано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона. То есть люди заплатили тогда еще.
4: А деньги можно
2: год
4: вернуть?
2: Назад. Да, вот, не гарантирует. Депозит не гарантирует выпуск и доставку смартфона. Видимо, нет. Представляете, президент заскамил своих же этих
3: избирателей.
2: Да, да, да.
3: Так пусть он хотя бы им айфоны пришлет.
2: Куда мир катится?
3: 11-й хотя бы.
4: Да. Такие трампампушки, трампампа.
2: Вот они считают трампампушки, трампампа.
3: Они так и поют. Это, кстати, рингтон на звонок стоит такой.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Застежка-липучка. Ну, застежка-липучка.
2: Ну, нет. А одуваны же. Одуванчики.
1: Застежка-липучка хотелось.
2: Всемирный день одуванчика. Ну, ты че?
1: Ну, хорошо, а что там одуванчики?
2: Слушайте, а вы знали, что по одуванчикам можно сверять часы? Они раскрываются в 6 часов утра и закрываются в 3 часа дня. Плюс-минус несколько минут. Я не знала.
1: Угу. Его можно сорвать с собой и носить? Даже так? Или нет?
3: Нет, ну
2: если
3: нормально.
2: Если ты сорвешь, он не будет тебе показывать.
3: Это если ты живешь в боли, то да.
1: Ну, вообще классно было бы.
2: Корни некоторых видов одуванчиков содержат каучук. Это тоже интересный факт. Из лепестков одуванчиков делают варенье и вино.
1: Вот это, кстати, я слышал, что очень вкусное варенье из одуванчиков. Но я ни разу не пробовал.
2: Я тоже не пробовал, но слышала.
3: А вино?
1: Винишко-то. Варенье я не пробовал.
2: А что еще интересного? Во время Второй мировой войны немецким солдатам из-за дефицита кофе выдавали его заменители. Это обжаренные корни одуванчиков. Напиток, заваренный на них, довольно похож на нормальный кофе. Тоже не первый раз об этом слышу. Что
3: так
2: корни,
3: ему надо.
2: Что корни вместо кофе используют.
1: А сейчас у домов их просто срезают, да, вот этими своими штуками?
2: Так, может быть,
1: зачем?
2: Есть смысл не переплачивать за кофе, а корни одувана, там, ну, надо посмотреть, главное не травануться.
1: Одуванчик – это и часы, это и напиток. И алкогольный напиток.
2: И варенье.
1: И еда. Мы против алкоголя, конечно, но все остальное это прям можно использовать.
3: И сейчас где-то во дворе. Так дядя Петя не сумасшедший. У него одуванчики на руках и в кружке.
2: Добью. В бельгийском городе ой, из одуванчиков варят пиво.
3: Ой.
2: Ой.
3: Давай.
1: Но, по-моему, одуванчики нужно беречь. Не знаю, плантации.
2: Еще одежду украшают одуванчиками.
1: Все!
2: А весь... еще это молоко из стебля, по-моему, тоже используется либо при укусах, либо при чем-то. В общем, очень полезно. Вообще, одуван просто
3: короче,
2: мега.
3: Время пойти нарвать одуванчиков.
1: Мы нашли, мы амбассадоры одуванчиков теперь, берегите их.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Клары Цеткин от Боевой до Несмелого. Также по Адаратского, Творовского до Чуйкова. И по Тецевской от Белинского до Копылова. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вмятины делает град, снег загибает весной, тонкий металлопрокат. Даром не нужен такой.
7: Продаем толстый профнастил, металлочерепицу, сайдинги, штакет. Только для серьезных построек. Честная толщина металла плюс долговечное покрытие. Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-71.
9: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
10: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань. «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
15: Лучший по скорости, согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: украшением Круся. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская, 52. Ждем вас в Garden Spa Отель.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Record Dance Radio.
2: Record.
4: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно присылать уже сейчас. Он будет отвечать на них через минут 10 примерно, как делать правильные упражнения, как соблюдать дефицит калорий. Все вот в этом духе, что есть, что не есть, в чат мобильного приложения Рекорда ждем. И он тоже пока обсуждаем фильмы и сериалы, которые можете пересматривать бесконечно.
1: Есть, кстати, сериал «Бесконечность».
0: По-любому есть. Мне кажется, сейчас название сериала вообще называют вот все, что угодно. «Футурама», «Губка Боб» неожиданно всплыли. Считаются же сериалами? Считаются. Почему нет?
2: Ну, мультсериалы, да.
0: Да-да-да, отдельная киновселенная.
1: «Интерны», «Универ».
0: Неожиданно.
1: А ты говорил, да, кто будет смотреть «Универ» сколько-то там лет спустя. А вот есть люди, которые будут пересматривать.
0: Реально.
2: Удачи вам.
0: «Брюс всемогущий», написал Жека.
1: Матрица. И это, кстати, фильм, а не конкурс.
0: Фарид написал, кстати, про «Матрицу». Каждый год фильм пересматриваю от братьев Вачовски. Но сестры Вачовски на четвертой «Матрице» хорошо облажались. Вот были братьями, делали нормально, да? Стали сестрами, все! «Матрица» уже не «Матрица».
2: Что он говорит? Мужик, режиссер, лучше. Да, ну нет, конечно, есть очень талантливые женщины-режиссеры.
1: Кстати, если по полным метрам, много кто пишет 1+1. Можно пересматривать много раз. Да, действительно, там очень хороший юмор.
2: Но имеется в виду французская версия, не американская.
0: Подождите, это про чернокожего?
1: Есть какая-то другая версия?
2: Да, есть с Амаром Си. Это первый фильм, который вышел 1+1, про человека в инвалидном кресле, да, который парализован. Да. И вышла американская версия с, как его, тоже чернокожий актер, маленький такой, и чувака, который играл во «Все тяжкие».
1: Сейчас серьезно?
2: Да.
0: Чего себе, еще она есть?
2: Вот. И она повторяет отчасти, ну, саму суть, но там много чего изменено, но вот на новый манер. Я тебе больше скажу, есть фильм «Такси», который сняли американцы. Угу. Там в главной роли женщина чернокожая.
0: Угу. Такси. Логично.
1: Вот. У меня даже не бьется ничего, кроме фильма «Самара».
0: Ну что ты придумываешь нам?
2: Нет, нужно. Так ты набери. «Американская история». 1+1 «Американская история».
0: Стас, я только что придумал, если что, какой-то косплей на какую-то вечеринку.
2: И что? Я...
0: Из фильма 1+1.
2: Ты в кресле! А я вот это...
0: А ты копаешь меня, да?
1: О, реально!
2: Нормально, погнали.
1: Это 2017 год. Подожди, а какая раньше-то была?
2: Раньше была французская. По-моему, французская.
0: Самара. Основа.
1: Ничего себе.
2: Ничего себе.
1: Я хочу в кино, кстати, «Праду» посмотреть вторую.
0: У Ани очень интересный вечер намечается.
2: Не мешай флешбекам этим, пусть продолжаются.
0: А
2: может быть, попкорн?
0: Сериал «Эврика» какой-то вот еще.
2: О, я не смотрю.
0: Жека написал. «Бивис и Баткет». Ничего себе, как что вспомнили. Это классно.
1: Саша, Таня.
0: Саша, Таня.
2: Так что Саша, Таня написали?
1: Саша, Таня, специально не включишь, а как попадаешь, засмотришься.

0: да, там Сильвестр Андреевич.
1: Это как Воронины. Это вот я как-то попал на Воронина. Я не смог переключить.
2: Ты еще на Сватов не попал.
1: Попадал постоянно. Это вот невозможно переключить.
0: Я вот попадаю постоянно тоже на Воронин. Тут же переключаю. Прям сразу же.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Операторы «Большой четверки» подписали соглашение с национальным мессенджером «Макс». Теперь сообщения от МТС, Билайна, Мегафона и Т2 будут приходить через платформу в специальные защищенные папки, коды подтверждения и полезные уведомления. В компании заявили, что система уже используется для входа в госуслуги и будет применяться для авторизационных и сервисных сообщений. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси начнут точечно отмобилизовывать отдельные подразделения для подготовки к возможной войне. По словам президента, Минск настроен на мир и надеется избежать конфликта, однако армия должна быть готова к боевым действиям. Глава ОКР Михаил Дегтярев назвал призовые для российских спортсменов за игры 2026 в Италии. За золото Олимпиады и Паралимпиады выплатят по 5 миллионов рублей, за серебро 3 миллиона, за бронзу 2 миллиона. Деньги начислят за каждую медаль отдельно, а выплаты также получат тренеры спортсменов. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс. С релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
22: Yeah!

0: Топовые каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И Дмитрий Гнутов с нами уже на связи. Дима, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Дим. Как настроение?
2: Прекрасно. Как ваше?
1: Прекрасно.
3: Супер,
1: тоже. Начнем с благодарности, Дим. Вот сразу первое сообщение. Передайте Диме спасибо. Его совет углеводами добавить прием пищи помогает. То есть упор на белок, и когда уже насытился углеводов, много не войдет. Уже минус 1.5 кг без насилия. Дим, вот спасибо тебе от нашей слушательницы.
3: Нам повторите, очень надо тоже вот так же. Много-много белка, и потом мало углеводов влезет, да?
2: Да, белки, клетчатка, сначала в первую очередь наедаешься этим, и только потом уже там сладость какую-то, тебе много и не влезет, и ты гликемический индекс снизишь. Тем самым прием пищи будет менее вредным.
1: Ловите, работает, проверено нашими слушателями. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, душ Шарко помогает с борьбой ожирения?
2: Ну, смотрите, душ Шарко опосредованно помогает. То есть, если делать только его и надеяться, что ты похудеешь, это странно и неправильно. Но, например, из-за напора струи создается такой лимфодренаж, и лишняя вода уходит. Также, например, из-за вот того же напора воды мышцы вынужденно сокращаются, и тоже немного тренируются сосуды, ну и чуть мышцы. Ну и, конечно, повышается тонус кожи. Это вот прямо после процедуры это видно, как будто подтянутая такая кожа, свеженькая, такая стройная.
1: Ну, то есть используем, да?
2: Да, почему нет? Если нет проблем, знаете, есть кожа, которая ты заденешь, сразу же синяк появится. Вот таким людям лучше не стоит душ Шарко внедрять в свою жизнь.
4: А я правильно понимаю, душ Шарко — это слово шарк, это акулий душ? Правильно?
3: Без шарка.
2: Возможно. Я по-моему, это фамилия. Если не ошибаюсь.
3: Угу. Следующий. Наблюдая такую картину, люди приезжают на машине в фитнес-клуб, чтобы походить на беговой дорожке. Это разве не странно?
2: Да, есть такое. Но тоже, знаете, все неоднозначно. Например, если человек живет недалеко от зала и приходит в клуб, чтобы походить на дорожке, а потом садится в машину и уезжает, то да, это странно. Потому что часто человек уменьшает бытовую активность за счет этого. То есть он думает как? Я сейчас на дорожке я похожу, и мне можно будет меньше двигаться. Но это так не работает. А вот с другой стороны, если человек, например, приехал в зал на машине, там, перед работой, или заехал после, то ничего странного не вижу, как ему машину где оставлять.
1: Логично. Дим, такой вопрос. Ягодицы растут, но ноги тоже растут. Что делать? Ну, это не от меня, конечно, вопрос. У меня все равномерно растет.
2: Смотрите, тут несколько причин есть. Во-первых, генетическая особенность. То есть вот у многих, например, в квадрицепсах больше белых волокон, чем красных, соответственно, они очень хорошо растут. Вот, либо чаще всего это неправильно человек тренирует ягодичные мышцы. Часто это причина отрыва пятки. То есть человек делает те же выпады, отрывает пятку, и квадрицепс нагружается, и ягодицы не особо. Лайфхак – это тренируйтесь босиком. Вот сомневаетесь в технике, разулись и выполняете упражнения на ноги босиком. Точно пятка не оторвется.
3: Почему на ноги, на ягодицы? Нужно же, я так понимаю, чтобы ягодицы росли, а ноги не росли.
2: Все верно.
3: И это нужно не отрывать.
2: Ягодицы находятся на задней кинетической цепочке. Ага. Если ты пятку отрываешь во время упражнения, задняя кинетическая цепочка получает меньше нагрузки, чем передняя. Организм так устроен.
4: Слушайте, ну это же вообще крутой лайфхак, разуться. Вообще, во-первых, тебе никто не подходит, ты один в этом участке зала. Если ты еще побегал на дорожке перед этим, так вообще.
1: А я понял, что совет не отрывайте пятки еще с детства просто работает, да?
4: А, ну да.
1: На корточках сидели, еще тогда говорили, пятки не отрывай.
3: Пятки не отрывай.
1: Все, так вот для чего это было. Дим, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Так, дорогие слушатели, у себя на канале выложил бесплатные домашние тренировки. Чтобы найти канал, в любом поисковике пишите «Клуб, хватит себя жреть», переходите по первой ссылке и забирайте тренировки.
1: Пока!
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям «Программирование и дизайн», «Интернет-маркетинг» и «Кибербезопасность», «Специалист в области искусственного интеллекта» и «Цифровая юриспруденция». Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
11: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Скоро открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х-90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы совсем немного еще обсудим, какой фильм, сериал вы можете пересматривать бесконечно и подведем итоги голосования
2: нашего необычного. А не хочешь нас новостями порадовать? Там новости, кино интересные.
1: Я думал, что ты порадуешь ими вообще в горячих каких-нибудь. Да? Для тебя это очень актуально. Про кино как раз.
2: Кипит, да, давай в горячих обсудим.
1: Отлично.
2: А я покиплю.
1: Хорошо. 17 мгновений весны, вот Евгений вспомнил. Замечательный фильм. Так, на что еще будем
2: пересматривать? Клан Сопрано в правильном переводе, лучше не придумали.
1: Mm-hmm. Так, «Комната смеха». Вот кто-то вспомнил, сам себе режиссер. Это можно пересмотреть.
2: «Бригада», «Бандитский Петербург», «Игра престолов», «Викинги», «Острые козырьки».
3: Ай, и «Бригада». Все про бандитов.
1: «Бригада» мне нравится. Хороший. Чуть не «Х-менов» не спел сейчас.
2: Стасик, вот это ты порадуешься. Что мы делаем в тени? По реальным упырям.
3: Гильермо, принеси мне новую рубашку.
2: Мне надо посмотреть сериал, я ж не смотрела, что мы делаем.
3: Сериал великолепен, смотри перевод «Кубик в кубе», не пожалеешь.
2: Так. Что мы делаем в тени, что мы делаем в тени?
1: Обед нагишом какой-то, то ли фильм, то ли сериал, не понимаю.
3: Не, возможно, просто кто-то из окошка увидел.
1: Либо нас пригласили, да. Михаил, с Ди Каприо все фильмы крутые. Фильмы с его участием можно проследить жизнь и историю разных периодов Америки. Я, кстати, к Ди Каприо стал относиться очень, очень, знаете, так скептически.
2: А что такое?
1: После вот этих вот новостей, островов и так далее, я любитель почитать теории заговоров и что-то как-то...
2: По этим сплетням он что, там был, тусил?
1: Да, там...
2: Мед, пиво пил?
1: Там весь Голливуд был, и поэтому я что-то как-то вообще теперь фильмы... смотрю на это все странно.
2: Никитушка, а там и девочки тоже были.
1: Какие?
2: А любые, ну я не знаю, как-то это не отражается на твоей любви к девчонкам.
3: А какие?
1: Какие,
3: покажи
1: реально?
3: Какие? Покажи.
2: Что, не было девочек?
1: Что, там Кошкина была, что ли? Не было там Кошкина и Яна.
3: Джессика Альба, может быть, там была.
2: Сейчас ты как будто поругался. Кошкина.
3: Скарлетт Йоханссон там была. Йохохохансон в те годы.
2: Не знаю.
1: Вот. В общем, давайте подведем итоги.
2: Сериал «Голяк». Отбросы.
3: О, превосходнейший сериал «Голяк». Отличный.
1: Подведем итоги голосования. Какой фильм, сериал вы можете пересматривать бесконечно? Иностранные у нас победили, 52% за них. А на втором месте это у нас советские фильмы, сериалы, 21%. И на третьем месте современный российский кинематограф. Вот такие итоги.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет! 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. Час еще будем с тобой.
3: Всем отличного начала дня и продолжения до рабочей недели.
4: Всем привет! Среда, 13 мая. В этом часе не пропускайте ВТАФакты, горячие новости. А не, мы же популярити будем играть, да?
2: Конечно.
4: Супер. И также любовный гороскоп.
2: И все это не пропускайте. И масштабнейшее событие не пропускайте. Главный ретро-мегаден страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столице с новой постановкой. Это фантастика! Более 20 артистов. Секретная зарубежная. Бежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Мы как раз обсуждали. А также мегамикса диджей Цветкова. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайв-арена. Все подробности на сайте radiorecord.ru. 12+ по возрасту. Это важно и хорошо. К новостям, ребята, все, мы дошли. Докатились, можно сказать. В Италии начали лечить зависимость от искусственного интеллекта. Первой пациенткой стала 20-летняя девушка. Все, доигрались.
4: Какие были клинические эти?
2: В общем, по данным СМИ, пока что только, нейросеть заменила ей друзей, живое общение полностью. Со временем она почти полностью отказалась от контактов с людьми, любыми. Теперь эту токсичную дружбу с ИИ будут лечить под наблюдением специалистов. То есть она вот первая пошла, дальше пойдут еще больше.
3: Ну что, доктор, надо как-то ее вылечить. Давайте спросим так, пожалуйста, чат какой-нибудь там, подскажите нам, как это делать. ИИ будет лечить ее же от зависимости от себя.
2: Может быть, ИИ отправил ее к специалистам. Откуда мы знаем? Если он ей стал другом, сказал, иди и вылечись от меня.
3: Дура больная.
4: Раньше лечили алкогольный интеллект, теперь искусственный.
3: Был да. алкогольный интеллект?
4: Я не знаю.
3: Это как?
2: Ты уже забыл.
4: А, и?
2: Сейчас кто-то создаст, и все, можно будет общаться спокойно.
3: Я таким не пользовался.
2: Ну страшно, страшно уже, да, что люди от искусственного интеллекта получают такую глобальную зависимость.
4: А потом, представляешь, дойдем дальше, будут прививки. То есть изначально младенцам будут делать прививки, чтобы они не подсаживались на искусственный интеллект.
3: Да, чипирование будет, а не прививки.
2: Искусственный интеллект будет в тебе, Ань.
4: Здрасте, приехали.
2: Привет.
3: Это планы на вечер.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Это битва, которая проходит каждую среду между Стасом и Аней, а вы помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. В чем суть? Какой-то вопрос был задан населению, и собраны ответы были на этот вопрос. Самые популярные топ-6 у меня сейчас есть, и ребята должны их выбить. А вы им помогаете, как уже говорил ранее. Итак, где можно увидеть дыру по очереди?
2: В стене.
1: А есть такой, это самый популярный ответ. Стас, 1-0.
3: В носках.
1: Есть такое тоже. 1-1.
2: Еще в бюджете.
1: Нет такого.
3: В штанах.
1: Рядом, но...
2: В трусах.
3: В асфальте.
1: Нет.
3: В трусах, да? Рядом со штанами. В шортах.
1: Ну, нет.
2: В голове.
1: Нет такого.
3: На футболке.
1: Да ну нет.
3: Ну, рядом со штанами что?
1: У штанов что есть?
3: Колготки.
2: Карман.
1: В кармане, конечно, 2-1.
3: Хомячки.
2: Хомячки.
1: Допустим, допустим.
2: Там, скорее всего, бильярд.
1: Обратитесь к чату мобильного приложения. Может, вам там адекватные варианты дадут.
3: Ребят, помогайте, где еще
2: дыры? Дыры, где в дороге ты уже говорил.
1: Это вкусно еще.
2: В сыре.
1: Да, сыр, Стас, ведет уже. 3-1.
3: В бублике.
1: Нет такого. Где еще?
2: Дыра. В бюджете я уже говорил.
3: В руле.
1: Какого цвета может быть?
2: В космосе
1: ну,
2: черная
1: Стас
2: дыра.
1: Выносит. 4-1 просто тебе. Еще один
3: знаю,
1: вариант.
3: Меня хомяки увели.
2: Куда?
1: В мысли и фантазии.
2: Еще дыра может быть в сетке.
3: А что, еще осталось что-то?
1: Еще один вариант остался, конечно.
3: В голове.
1: Да ну нет, конечно.
3: Дырявая башка твоя.
1: Ты ходишь по нему.
3: Паркет, пол, асфальт,
1: пол, все
3: говорил.
1: Правильно. Полу, а, вот, где можно увидеть дыру? Топ-6 в стене, в космосе, в кармане, в носке, в сыре, в полу, и в хомяках, да, еще.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Адарацкого, Творовского до Чуйкова. Также по Чернышевского от Шахиди до Профсоюзной. И по Гвардейского от Аделькутой до Ершова. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Поперечно-Авангардной 25А. Звоните 288-87-87. 288-87-87. В эфире радио. Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
9: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
10: А слона не хотите? Нельзя.
11: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
14: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
15: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. Ограйн 120-160-00-56-261.
16: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
17: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: На 13 мая прямо сейчас.
1: Овны, сегодня звезды не рекомендуют вам спорить с вашим любимым человеком, даже если вы будете точно знать, что правы вы, а не он.
2: Тельцы, кажется, что этот человек слишком хорош для вас. А вам не кажется, что вы слишком забиваете себе этим голову и можете упустить хорошего человека?
0: Близнецы, сегодня ваш любимый человек поручит вам какое-то очень важное и ответственное дело.
1: Раки, сегодня работа будет активно препятствовать вашей личной жизни.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что же вы хотите сказать ему тем или иным действием.
0: Девы, не так просто быть любимым человеком, как вам казалось раньше, так ведь?
1: Весы, не стоит слепо следовать советам психологов и авторов умных книг, которые пишут или говорят о том, какими должны быть идеальные отношения и как их устроить.
2: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто справиться с каким-то своим комплексом, который мешает ему быть ближе к вам.
0: Стрельцы, в этот день вас будет отличать особенная забывчивость.
1: Козероги, одиночество — это когда есть телефон, а звонит будильник. Сегодня, увы, вам придется осознать всю глубину этой фразы.
2: Водолеи, сегодня звезды рекомендуют вам по дороге на свидание купить своему избраннику какую-нибудь трогательную открытку.
0: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку захочется долго и внимательно рассматривать ваши фотографии от самых ранних до самых поздних, причем подолгу и не по разу. Любите друг друга, друзья.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России хотят вдвое сократить сроки летнего отключения горячей воды до 5-7 дней к 2030-35 годам. В Госдуме заявили, что добиться этого планируют за счет масштабной модернизации коммунальных сетей и увеличения объемов их обновления. В некоторых новостройках и крупных городах власти рассчитывают со временем полностью отказаться от плановых отключений воды летом. Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке Minecraft в России. Ведомстве заявили, что не получали решения об ограничении доступа к игре и не планируют вводить подобные меры. Ранее в сети распространились сообщения, что платформу якобы используют мошенники для вовлечения детей в преступные схемы. Легендарная Nokia 1100 оказалась самым продаваемым телефоном в истории. Кнопочный аппарат, вышедший в 2003 году, разошелся тиражом 250 миллионов устройств. Следом идет Nokia 1110 с результатом 248 миллионов. Самым популярным смартфоном стали iPhone 6 и 6 Plus. Их продажи составили 224 миллиона. Эксперты объяснили успех Nokia низкой ценой и почти полным отсутствием серьезных конкурентов в начале нулевых. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Да-да-да.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: И первая горячая, да, ответы на вопросы будут. Уже спрашивают в чате мобильного приложения Рекорд. Ребята, мы в конце шоу отвечаем на все ваши вопросы честно, про все, что знаем, про Рекорд в частности.
2: Да, успевайте задать их.
1: Пишите, да, давай.
2: Ты расскажешь же, да?
1: Давай. Штраф до 10 миллионов рублей за фото в купальнике на аватарке хотят ввести в России. Вот такая тема. Не ввели еще. Авторы инициативы считают, что в интернете стало слишком много эротики и почти не осталось патриотического контента. А если купальник патриотичный, подождите. За первое нарушение предлагают штрафовать на 2 миллиона рублей. Всего лишь-то, казалось бы.
2: Значит, всего лишь-то?
1: За повторное на 10 миллионов рублей. Это инициатива. Спокойно. Спокойно. Я тоже против этого. Как и вы.
2: У меня просто глаза от таких сумм, если честно.
3: А что за прикол? Ну, человек сфотографировался в купальнике. И они обычного человека, у которого зарплата 2 миллиона, может быть, только за лет за 10, хотят его штрафовать за это. Кто такой инициативный?
1: Стас решил спросить с инициативного.
3: Ну, я не понимаю, но зачем принимать такие законы, где ты оббираешь население за, ну, казалось бы, безвинную штуку, ну, в купальнике, вот я на море.
2: Если человек заплатит такие деньги за штраф, ну, потом даже и купальник будет не на что купить.
3: И будет голеньким, да? Фоткаться.
1: А чем плохо-то фото в купальнике, да?
2: Я тоже не понимаю.
3: Ну, они же говорят, очень много эротики в интернете.
1: Так на пляж можно выйти, так там тогда полно эротики,
2: ну,
1: все
2: тогда
1: загорают.
2: Получается, давайте не ходить на пляж.
1: Никто да. не ходит на пляж.
3: Всем раздавать парео.
2: Либо сдаем телефоны перед заходом на пляж.
1: Зря ты такое говоришь вслух.
3: Сейчас примут.
2: Да, интереснее, да, чем вот это вот все.
3: Целомудрие будет у нас везде.
1: Смотреть воочию лучше, конечно, чем фотографировать. Ну, у тебя есть очень горячее?
3: А ну, давайте так, подождите. Тогда за плохие дороги штраф с них. С тех, кто ответственен за дороги.
1: Как мы неожиданно.
3: По 10 миллионов. Ну, слушай, это тоже какая-то эротика.
1: Из юмористического шоу перешли в политичное.
3: Смотри, полуголые дороги. Это как на это можно смотреть? Неприкрытые. Мне, допустим, режет глаз. Ну, говори, Ань. Уже
2: посетители делал. Выставки иммерсивного искусства потребовали от организаторов возврата денег. Вы видели, да, что у нас сейчас мода все называть иммерсивным. Иммерсивное представление.
3: Необычное.
2: Нет, как будто бы ты становишься соучастником. Иммерсивность заключается в том, что соучастие, так скажем.
1: Вот мне всегда это слово. Вот оно мне сразу, да? Иммерсивность не понравилось. И соучастник. Вот откуда база, да? Мне не нравится вот это слово.
3: Ты никогда не был соучастником. По этой статье не хотел.
1: Вы ничего не докажете.
2: В общем, на самом деле из иммерсивного в шоу ничего не было. Просто проектор. И просто этот проектор транслировал на угловатые стены какое-то действие.
1: А трогать его можно было, проектор?
2: Нет. И люди решили, что нужно вернуть деньги. Им вернули деньги. Но видишь, как бы рекламно на иммерсивность работает, а самого шоу нет.
1: А вот иммерсивная фотография в купальнике...
3: Это 10
2: там,
3: лямов.
2: Там, где можно потрогать.
1: Да-да-да. Вот это...
3: Выпуклая фотография.
1: Вот это была
2: это
1: бы...
2: Это 3D.
3: Нормально.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

слушаете радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Хочется в отпуск, в иную баню.
3: В иную баню?
2: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ 2026. Движение. Голосуй на mustv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
9: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: украшения к Руси. Отдельно мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН 124 160 00 45 510. Город Казань.
1: Успел.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554 20.

0: конце, как обычно, отвечаем на несколько ваших вопросов. Сегодня немного, кстати. Видимо, мы на все уже ответили. Может быть, не актуально. Так не будем делать.
1: Не вопрос вообще.
0: Тему кино.
1: Как начали, так и отменили.
0: А вот тему кино обсудили, говорит Евгений. А какие вам нравятся передачи, жанры? И конкретно какие? Передачи какие-то.
1: Так, из последних я реально смотрю реалити-шоу «Выжить в разных странах». Не знаю, почему меня вот зацепил этот
0: формат. Вы же вместе смотрели, было как-то дело.
1: Да.
2: У меня не было выбора.
1: Но это если касаемо передач. А так вообще телек я не помню, чтобы я что-то по программе смотрел. КВН, кстати, недавно смотрела. Нечаянно. И мне понравилось.
0: Нечаянно.
2: Ну, такое забавное.
0: Стас, КВН?
2: Ну, иногда смотрю. Ну, лучше что-нибудь познавательное, интересное, развлекательное.
0: Я тоже люблю познавательный контент. Когда в дневном эфире будет свежий драм энд бейс, как раньше? Его очень сильно не хватает.
2: Никит, когда?
0: Наподобие пендулум тарантула. Это
1: как,
0: вообще тема.
1: А как насчет канала определенного в нашем предложении? И слушай себе, переслушай.
0: Есть такое, есть действительно в нашем приложении. Радио Рекорд, включайте драм энд бейс. Там он бесконечно, по-моему, длится и регулярно обновляется, и треки добавляются.
1: Какой самый странный звук вы издавали в прямом эфире?
2: О, это к тебе.
1: Чего ко мне? А какой? Хомячков я делал.
0: А, по-твоему, это хомячки все до сих пор, да?
1: Ну да.
2: Но это там еще машина присутствует при этом.
1: Я умею разговаривать с надутыми щечками. Вот видишь, я делала.
2: Очень талантливо.
1: Недавно то, что я открыла, да, в себя вот этот талант.
0: Вот так, Сереж, и живем, собственно. За странные звуки у нас Аня, амбассадор.
1: А у вас что, нет странных
0: звуков?
1: Да.
2: Русская речь от меня.
1: Для меня
2: да,
1: это действительно, это редкость.
0: Это редкость. Так, о, смотрите, Тиесто Воу просит поставить. Почему бы нам этого не сделать?
2: Сам Тиесто попросил.
0: Сам Тиесто говорит, поставьте мой трек Воу, хочу послушать, давно не слушал. Ну вот давайте под него и прощаться будем. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы с вами завтра услышимся обязательно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Ждем четверг в 7 утра.
2: Всем отличной среды. Пока!

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на ближайшие 3 часа, чтобы поставить лучшую танцевальную музыку, которая только существует в этом мире, мы первая танцевальная, кому как не нам отвечать за это перед вами. Да, друзья, ну и исследование одно, общительные люди живут дольше, а вот что выяснили, по словам специалистов Минздрава, крепкие социальные связи помогают человеку лучше справляться со стрессом, чувствовать поддержку и сохранять активность. При этом, как утверждается, для положительного эффекта не нужен большой круг общения, достаточно нескольких близких людей рядом. Поэтому, друзья, общайтесь сегодня, общайтесь на выходных, общайтесь всегда. Из-за этого можно дольше прожить. Вот такой вам совет в середине рабочего дня. И расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Сэм Фелт, Hey Sun. All Things Break, Gravity. Глеб Филиченко. О, Майорка. Пункт с треком Galaxy.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин. Господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу джет-тур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джет-тур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джет-тур Диалог Авто на декабристов.
6: Не оферта, подробности в автосалоне.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
11: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек, звук, который бьет в сердце, ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца, финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
12: ООО «БТВ», Украина 119-169-001-2007, город Казань, 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: like a knockout combo.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран требует снятия блокады США и разморозки своих активов, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что Иран отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. В МИД также отметили, что Тегеран готов обсудить ядерный вопрос позже. На текущем этапе внимание сосредоточено на прекращении конфликта. Минздрав России хочет изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября. Среди новых – медицинская эмбриология, нейропсихология и эргореабилитация. Отмечается, что в номенклатуре должности медицинских и фармацевтических работников должны также появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Россияне с 11 мая получили возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрытой для туристов. Соглашение о взаимной отмене визовых требований позволяет пребывать в стране до 90 дней. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на Радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: 5 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
3: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 55 квадратных метров и не суммируется с другими акциями, скидками, акционистами, оплатными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
5: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
7: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Expocar. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Expocar. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
11: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Снова каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО, ОРСО, ОКРН 124-160-00-45-510, город Казань.
1: Успел.

Йо, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин здесь с вами. Знаете, соскучился я как-то по рейвам. Есть такое ощущение, что давно мы нигде не отдыхали, да? Или у меня у одного такая тяга сходить и где-то потусить. Ребята, ну, если что, всех приглашаю прямо сейчас, через две недели, чуть больше, даже колбасный цех у нас с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс, колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая, уже совсем скоро, в конце мая все произойдет. Санкт-Петербург, Temple of Dear, приезжайте к нам в Питер на масштабный рейв. Всех приглашаем в гости. Все подробности на сайте radiorecord.ru, а возрастное ограничение 18+. Все, кому 18 и больше, ох и отдохнем, ох и затусим. А пока к трекам. В этом часе «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Аля Фарбен, Body Talk. Леонид Руденко, «Нас не догонят». Алок, «Dive into the Ocean». А стартанем в этот час с Airbooks, трека «Graceland» и это «Рекорд». Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: Уаз востроит, строит для чемпионов. Уаз востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Каким будет радио в регионах России в 2020? В 2026 году.
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе недовольны визитом Фица в Москву, придает портал Евроактив. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что нанесет удар по его фермерам. Мошенники стали рассылать письма с требованием пройти доследственную проверку рабочего места. Жертвы предлагают пройти анкетирование о рабочем устройстве, программах удаленного доступа, а также высылают приложения для технического исследования. В реальности это вирус, который шифрует данные в системе для последующих требований выкупа. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи, следует из релиза. Отмечается, что вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не включен в расширенный состав. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 18 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин. Господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
1: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепреконцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку. «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
11: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
0: Реклама в Казани. 554-20.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами. Конечно же, я принес вам средства от тревожности. Друзья, специально нашел для вас. Вдруг сейчас вас что-то тревожит, паническая атака атаковала, отбросьте ее, возьмите кислый мармелад. Оказывается, резкий вкус переключает внимание мозга, отвлекает от тревожных мыслей вообще любых. Вот, сильный внешний сигнал временно снижает внутренний шум, заявляют специалисты. Ну, конечно, перебарщивать нельзя с этим мармеладом. Все знаем, одного червячка кисленького съели, и все, тревогу как рукой сняло. Вообще лучше тоже покушать. Давайте обсудим, друзья, тревожность, вообще тревожные мысли. Что вам помогает с этим справляться, бороться? В чат мобильного приложения Рекорда напишите. Может быть, у вас есть какой-то свой уникальный рецепт, какой-то мем, на что-то вы отвлекаетесь. Это может быть все, что угодно. Мне просто интересно будет это почитать. Может быть, что-то возьму на вооружение себе. И не тревожьтесь. Скоро обед и неделя сокращенная. Помним об этом. Это лучше кислых вот этих мармеладок работает, как мне кажется. Друзья, вы в чат, а я расскажу о треках в этом часе. Джон Саммит, Shades of Blue. Дон Диабло в этом часе. Go Home with a Stranger. Bebe Rexha, New Religion. Робин Шульц, трека Members. Это очень-очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Музыки будет гораздо больше, в раз 20, наверное. А начинаем с трэп-мафия хаус. Трек называется «Мафия стайл», и это Рекорд Дэнс Радио.

0: Слушайте еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Практику выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальные баллы по 2 и более предметам, надо распространить на всю страну. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриф. Он уточнил, что сумму выплаты надо регулировать в зависимости от региона. Ранее председатель Мособл Думы заявил, что таким отличникам в Подмосковье выплатят по 100 тысяч рублей, а учителям, подготовившим 100 бальников, по 150 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд-реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Казе. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Дэнс Радио. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
8: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15.00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
9: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
10: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
11: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
10: Если Тенет, то в Экспокар.
12: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: украшения к Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Как повеяло летом в Петербурге, как же круто, здорово. Лето отлично, но сейчас-то будем, конечно, про осень беседовать. Этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Друзья, доставайте свои белые роскошные наряды, а лучше запасайтесь новыми. Фестиваль «Белая. Снежная королева», 3 октября, Питер, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru, 18+. В этом часе у нас свежая работа от Anima Beautiful. И еще Dub Dogs, How Does It Feel? Также услышим Sound of Legend, San Francisco. И непременно Loud Luxury, Love You For Life. Прямо сейчас, в начале часа, Offenbach и Miles Away. И все это Рекорд Dance Radio.

You'll find out if you do.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп считает, что украинский кризис вскоре будет урегулирован. Он заявил, что готов сделать все возможное для содействия разрешению конфликта. Также американский президент в ответ на вопрос журналистов допустил, что может в этом году посетить Россию. Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Удмуртия, Татарстан, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Россияне скучают на удаленке, поэтому ищут работу в офисе, сообщается в исследовании CoreTrust. 34% опрошенных заявили, что в офисе чувствуют уверенность в завтрашнем дне. При этом 24% респондентов признались, что на удаленке сталкиваются со скукой. Отсутствие смены обстановки и живого общения негативно влияет на мотивацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым.
2: ОПДВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
4: Хочу на море.
1: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Полина Гагарина. Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
6: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Destination. Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
2: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Подъехала невероятная новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Чем больше люди работают, тем выше риск ожирения. Вот это выяснили ученые. И вы знаете, есть там и подтверждение, наш музрет прямо сейчас мне объявил, что ожирение в жизни было, когда очень сильно работал. Точнее, он и сейчас работает немало. Ну, смотрите, инфляция в жизни была, переезд в культурную столицу и так далее. В общем, человек исхудал, не бережет себя. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о своих вот самых необычных способах похудения. Что использовали? Никому ничего не рекомендуйте, просто пишите, а я буду читать. Армин Ван Бюрен в этом часе и свежая работа «Like a Child». Также Нари и Паула Нье «Move Your Body». Еще услышим «Got Lucky», «Ла-ла-ла». И непременно Сони Фадера «Think About Us». Yearbox и Graceland прямо сейчас. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца» ОО, ОРСО, ОКРН, 124-160-00-45-510, город Казань.
6: Успел.
7: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Иликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом».
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
12: Нет.
11: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
13: Категория 16+.
14: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде усилят иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничат безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуанг Кеткео. Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется

0: Авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет. Законопроектом предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
2: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
7: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00.
10: 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
11: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
12: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
11: Если Тенет, то в Экспокар.
12: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина, и уже осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». «Белая снежная королева», вы понимаете, будет очень красиво, загадочно, невероятно. Вот мне кажется, мы так и живем, от фестиваля до фестиваля. «Белая» прошла, потом весь год восторгаемся, вспоминаем. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru, 18+. «Медуза» в этом часе, «Don't wanna go home». Еще Джоэль Кори и Ра Девоушен. Также Глеб Филипченков, Майорка. Иду на выступление Филипченкова уже в пятницу. Как вам такое? Биберекси, кстати, тоже в этом часе. New Religion. Прямо сейчас трэп-мафия хаус и мафия стайл. И все это рекорд Dance Radio.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Казе. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Адарацкого, Дворовского до Чуйкова, также по Короленко от Гагарина до проспекта Ямашева и по Чернышевского от Кремлевской до Московской. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
6: Центр металлокровли. Город Казань. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
9: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
10: Это не художественная галерея. Нельзя.
11: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
12: Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
16: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
17: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
18: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
19: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
4: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
7: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 500-54-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе недовольны визитом Фица в Москву, придает портал Евроактив. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что нанесет удар по его фермерам. Мошенники стали рассылать письма с требованием пройти доследственную проверку рабочего места. Жертвы предлагают пройти анкетирование о рабочем устройстве, программах удаленного доступа, а также высылают приложения для технического исследования. В реальности это вирус, который шифрует данные в системе для последующих требований выкупа. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи, следует из релиза. Отмечается, что вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не включен в расширенный состав. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х. Возвращайся.

0: Сакс с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: Там в министерство.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
5: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
6: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. Реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО «ОРСО» ОКРН 124-160-0045-510. Город Казань.
3: Успел.
4: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И как вы знаете, у нас по вечерам на Рекорде выходят самые разные музыкальные программы и подкасты, за которыми довольно-таки сложно уследить, потому что мы очень много контента выпускаем. И самое удобное место, где вы можете найти все

аудиозаписях и в видеозаписях последние выпуски наших радиошоу. В общем, без классной электронно-танцевальной музыки мы вас точно не оставим. Группа рекордов ВКонтакте работает для вас. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем рекордном эфире. Это будут Алок, Зиба и Portugal The Man. Dive Into The Ocean. Рекорд микс. Anima, Out Of My Body. Рекорд микс. Хьюгель и Ультра Нейт. Free. Рекорд микс. Шипфрек и Void. The Perfect Girl. Рекорд микс. А прямо сейчас Оффенбах, Miles Away, и это рекорд.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Адарацкого, Творовского до Чуйкова. Также по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. И по Садыкову от Сайдашева до Тукая. Всем удачи на дорогах.
2: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
4: Стоит недорого, блестит, переливается.
3: Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Хочу на море!
6: Хочу увидеть горы!
7: Хочу на шашлыки!
8: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
9: Не оферта, подробности в автосалоне.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 120 112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1.
11: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.

0: украшения к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступно при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Практику выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальные баллы по 2 и более предметам, надо распространить на всю страну. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриф. Он уточнил, что сумму выплаты надо регулировать в зависимости от региона. Ранее председатель Мособлдумы заявил, что таким отличникам в Подмосковье выплатят по 100 тысяч рублей, а учителям, подготовившим 100-бальников, по 150 тысяч рублей. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том

0: сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6. Механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
4: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
3: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует для оплаты средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте mar.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
1: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
7: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
6: Если Tenet, то в Экспокар.
7: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО «ОРСО» ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
8: Успел.
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова, 28. Скидки и подарки по промокоду «Радио».
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Шучу и баста. Шучу и баста. Мы начинаем.
1: Привет-привет, а кто в эфире? В эфире Антон Чех, это «Хочу и баста». Блин, давно с тобой не виделись, честно говоря, потому что май наступил, я так еще и не выходил в эфир, но наконец-то я сегодня здесь, я сегодня с тобой, а это значит, что мы продолжаем слушать классную музыку вместе. Ну что, майские, я думаю, уже все прошли, и самое время поработать, но музыка никуда от нас не уйдет. Что ты сегодня услышишь? Ну, давай подумаем вместе. «Essa Make My Day», я думаю, сегодня это будет в начале эфира. В середине там много всего интересного, но под конец самая лютая классная песня, например, Loud Luxury, Эмили Робертс, Love You for the Love.

Ну и еще одна классная песенка в конце — это Morgan Citry с треком «Beat is Jumping». Ну, классная же песня, согласись. Это все ты сегодня услышишь в эфире. Ну и не только, обязательно с тобой пообщаемся, так что не забывай писать в чатик. Это «Хочу и баста». Let's go!

Ну что, давай разомнемся. Давай расскажи-ка мне, пожалуйста, а как ты провел майские праздники? Я думаю, что наверняка тебя уже спрашивали в этом эфире, если ты присутствовал на прошлых выпусках шоу «Хочу и баста». Но все же, я хочу, чтобы ты поделился. Вот рабочие дни всего 2 дня прошло, а как, наверное, хочется отдыхать, как классно было на майских. Поэтому расскажи, чем ты занимался таким интересным, и, может быть, в эти выходные будет лучше. Там вообще 28 градусов грядет. Так что, как отмечал? И как еще будем отвечать? Делись обязательно в чате Telegram 8 939 303 119, Telegram Радио Рекорд.

Как я провел свои майские? Давай я тебе расскажу вообще, что я делал. Ну, особо ничего поделать не получилось, потому что, сам знаешь, погода в Казани была, ну, не прям такая шашлычная, поэтому было интереснее заняться какими-то делами. Например, я записал снова в зал, и теперь снова приобретаю форму к лету. Я понимаю, что в мае, наверное, уже поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Возможно, ты тоже возвращаешь свою форму к лету. Какая она у тебя, шарообразная или все-таки более такая выпукло накачанная? Тоже можешь об этом писать, можешь вообще делиться любой информацией. Так что не стесняемся, мы здесь, хочу и баста. Ну, ты знаешь.

Дим, привет! Вот Дима делится, говорит, 1 числа работал, 9 жарил шашлык. Это вообще прекрасно. У меня, кстати, было наоборот. Как раз 1 было более интересно, потому что была жара, а вот 9 было уже, ну, так себе с погодой, поэтому как-то пришлось без шашлыка обойтись. Перенесли на неделю с компанией, решили поехать чуть-чуть попозже на следующих выходных. А вообще, кстати, после этого, после прекрасной рекламы, которая вот-вот уже начнется, мы обязательно разыграем что-нибудь интересное, поэтому ты оставайся, как всегда, с нами, вот, и вообще сейчас в мае это прекрасная пора классных розыгрышей, слушай Радио Рекорд каждый день, и особенно хочу и баста с 6 до 9, ну а скоро реклама.

0: Рекорд. Реклама.
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
5: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
6: А слона не хотите? Нельзя.
7: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пиццеру» ООО ОРСО ОКРН 124-160-0045-510, город Казань.
12: Успел.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
14: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
15: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
16: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
17: Реклама в Казани. 500-54-20.
18: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Что ты ждешь? Ты ждешь эфира. Ну, наверное, ты ждешь конкурса, который я объявил, да, не так давно. Что сегодня такого интересного разыграть? Ну, пускай это останется секретом. Как минимум, до некоторых пор. Хочется поддержать интригу. Да, что бы такого интересного сегодня разыграть? Наверное, что-то связанное с едой. Наверное, что-то связанное с тем, где ты сможешь вкусно покушать. Да, а что у нас на радио любят? Ну, конечно, вкусно покушать, хорошенько выпить чего-нибудь не алкогольного, а желательно чего-нибудь просто прохладного, ведь лето и ожидается классная погода. Так что обязательно скоро объявлю, что нужно будет конкретно написать. Ну а пока поддержим еще интригу. Просто послушай пару треков, и я обязательно скажу.

Ладно, ладно, обещал пару треков и... Ну, и, короче, сейчас все скажу. Все, давай, разыгрываем, значит, не скажу что, но главное условие конкурса — напиши в Telegram Radio Record, какое самое необычное блюдо ты пробовал в своей жизни. Вот чем необычное, тем лучше. Может быть, мясо какое-то необычное какого-то животного, ну, если только не жалко тебе их было. Или еще что-нибудь, не знаю, какой-то необычный продукт, водоросль, таракан, что-нибудь, что меня удивит. А меня сложно удивить, но ты пытайся.

Конкурса, какую самую необычную пищу, какое самое необычное блюдо вы пробовали? Напомню, что мы разыгрываем кое-что интересное, связанное с едой. Так что пиши обязательно 8 939 300 301 9 Телеграм Радио Рекорд.

Дим, вот ты мне только что кидал сообщение о том, что ты голодный, едешь с работы, и потом такую ужасную еду пишешь. Ну, я думаю, ты либо себя хочешь просто спасти от того, чтобы сегодня не кушать больше, либо просто мне назло, чтобы я тут ведро себе поставил и просто не смог провести эфир. Так что давай что-нибудь попроще. Я не знаю, как ты собирался это есть. Мне жалко твой желудок.

Ребят, через минуту будет реклама. Мне тут накидали отвратительной еды. Просто я не знаю, люди, что вы делали в этой жизни такого. Я тоже всякое попробовал. Ну, как бы разного вида животных и так далее. Но что вы делали вообще? В каких условиях вы жили? Вы жили в фильме «Выжившие» с Леонардо Ди Каприо, что вам приходилось это все есть? Вас заставляли? Так и скажите. Обязательно объявлю победителя. Мне кажется, я уже определился. Хотя среди вот этого всего выбрать того, кому нужнее. Ну да, надо будет, чтобы ты поел что-то более вкусное.

0: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АОЦПЛ.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяется.

0: Отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

А вот и я, не ждали? Я думаю, ждали. Ждали, конечно. Слушай, ну, давай сейчас, наверное, попробуем зачитать все то, что вы написали мне здесь, ребятки. Это, конечно, все трэш какая-то, жесть. Ну, давайте подумаем. Итак, что нам пишут? Значит, интересно. Собаку. Ну, за собаку точно не могу поставить лайк, будучи собачником, будучи человеком, у которого дома ждет корги некормленный, он меня точно не одобрит, если я кому-то другому отдам еду, особенно за съеденного его брата. Так что давай подумаем еще. Что еще можно такого интересного обсудить? В Таиланде кузнечики фри и лягушку с картошкой жарили. Кузнечик фри, лягушка, да, это все не очень вкусно. Соленый арбуз, ну, как будто бы это я где-то уже слышал, у меня даже есть знакомый, который считает, что это вкусно. Вяленые помидоры жена делала. Ну, тут мы точно не сможем определить, насколько они были вкусными. Но, возможно, это тоже какой-то деликатес ваш семейный, внутренний. Так что, как вариант. Так, что еще интересного? Бычьи яйца сувид под икорным соусом. Где-то я это уже слышал, и я скажу, что это вроде как даже вкусно и тоже считается деликатесом. Поэтому не вижу здесь ничего особо меркого. Живую рыбу, сырую, сразу пойманную. Димон, ну, ты удивляешь, это, конечно, тоже все, прям, я не знаю, как это съесть, но в целом, возможно. Соленый чай с молоком, Макс, ну, соленый чай из Бурятии, это интересно. Мне, кстати, дед так в детстве делал, специально подсаливал чай. Но вот мой фаворит, я вам по-честному скажу, мозги бобра. Ну, что это вообще? Мозги бобра во фритюре. Мне объяснил, Яков, ты, конечно, что такое мозги бобра. Ну, струю бобра ведь берут, и мясо бобра тоже едят. Но я, кстати, вот мясо бобра пробовал, но мозги... Вот от этого меня прям пробрало аж. Так что, слушай, наверное, ты и выиграл в таком случае, да? А что сегодня ты выиграл? 2 билета в Максимилианс. Вот что ты будешь кушать в ближайшее время. Это бизнес-ланч в этом прекрасном ресторане. Я тебе скажу так, что у нас там был недавно корпоратив, и очень даже там неплохо. Поэтому я тебе даже немножко завидую. Обязательно тебе вышлю ссылочку в Телеграм. Так что участвуй ты, не огорчайся. Завтра тоже будет розыгрыш. И послезавтра вообще весь май. Так что подключайся к нашему, хотел сказать, вкусно и баста. Но нет, просто хочу и баста.

никак не мог оторваться от этого прекрасного трека Ариса SOS. От по версии DJ Antonio это была шикарная версия. Ну а что я тебе скажу? Наверное, хочется продолжить, что я вот, например, такого пробовал. Возможно, тебе станет интересно какие-то свои гастрономические вкусы немножко расширить, как-то свои вкусовые сосочки немножко взбодрить. Если ты едешь домой с работы, так особенно, возможно, тебе это поможет. Я вот, например, когда-то пробовал, не знаю, мясо верблюда для меня было необычно. Особенно, когда ты какой-то путь преодолел по пустыне на этом самом верблюде, ну, потом не его же ел, но какого-то его, возможно, родственника, да, который когда-то был с ним рядом, ты его вместе взял и съел. Мясо странное, честно скажу. Немножко попахивает, но кто не пробовал, по нашим радиослушателям понятно, что пробовали мы всякое. Верблюд, наверное, не самое плохое, что можно попробовать. Так что делись и дальше. В целом конкурс закончился, но это не значит, что на этом еда, которая у других людей вызывает странные эмоции, закончилась. Например, конина тоже, кстати. Вот я в Москву привозил, люди удивляются, как вообще ее можно есть. А у нас в Казани, ну, обычно, да, что, ну, съели коня. Ну, ничего страшного.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на Первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 20, но, как сам видишь, пасмурно. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, днем температура воздуха будет еще выше 22 градуса тепла, но пасмурное небо продолжит немного портить настроение. Ну ничего, солнце обязательно выйдет.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепреконцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
4: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
5: 18+.
6: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
7: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
8: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ Казань Молл. Третий этаж.
9: 0+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
10: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
11: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
12: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хаммамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары. Университетская 50. Ждем вас в Garden Spa Отель.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Хочу и баста.
14: Новый трек на рекорде.
15: Loud Luxury and Amelia Roberts. Love You Full Life.

Я обещал тебе дать послушать этот прекрасный трек Loud Luxury и Эмили Робертс. Я надеюсь, тебе понравилось, и ты включил его погромче. А теперь давай подумаем о том, что же можно, если мы послушали погромче и покласснее, давай подумаем о том, что же можно съесть повкуснее. Вот так вот я придумал такую рифму. Я вот еще пробовал такую... Что я могу посоветовать тебе? Есть много ресторанов, где можно попробовать классную еду. Не буду их рекламировать, понятное дело, но я как-то пробовал интересное такое животное, называется нерпа. Это что-то среднее между выдрой и ондатрой, короче, что-то подобное, но очень миловидное такое животное. Наверное, в жизни увидел бы, никогда в жизни не подумал о том, чтобы его съесть, только зацеловать, наверное. Ну, такое животное, очень милое. Тем не менее, котлетки из него вкусные. Так что, если найдешь где-нибудь блюдо из нерпы, попробуй обязательно, где-то его делают очень вкусно. Возможно, есть еще много классной еды. Ну, ту же самую конину, мы уже говорили об этом. Сегодня вообще стараемся говорить о странной еде, которую ты когда-либо пробовал. Я надеюсь, тебе понравился наш эфир, хотя, несмотря на то, что мы здесь вот такие вот вещи обсуждаем, собак, рыб и так далее, мозги, в конце концов. Надеюсь, поменьше странного. Желаю тебе просто повкуснее сегодня покушать, поужинать. Я думаю, чем-то более обычным, да? Ну, еще попрощаемся чуть позже.

А вот теперь под этот прекрасный трек я прощаюсь с тобой. Я надеюсь, ты поешь сегодня вкусной домашней еды. Ну а розыгрыш мы обязательно сделаем чуть-чуть попозже, так что присоединяйся к нашим эфирам «Хочу и баста». Каждый день с 6 до 7 мы обязательно вещаем в будние дни. Так что хорошего тебе вечера. Пока, с тобой был Антон Чех.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас среда, и очень много у нас будет разных музыкальных интересных радиошоу в сегодняшнем вечернем и ночном эфире. Давайте прямо сейчас поподробнее об этом расскажу. Через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Далее, как это у нас обычно бывает в ночь со среды на четверг, шоу Рекорд Гест Микс, в который мы приглашаем лучших диджеев со всей планеты, чтобы они представили нам свое видение мира электронно-танцевальной музыки. Далее в час ночи у нас The Skulls, ну а в 2 часа ночи великолепный нидерландский диджей-продюсер Мартин Гаррикс. Вот такое расписание на сегодняшний вечер и ночь. Обязательно оставайтесь с нами в эфире Рекорда. В этом часе послушаем много новинок. Например, Анима и Йоджи, Beautiful, Рекорд Микс. Basement Jacks и Steve Angelo, Where's Your Head At? Baby Rexha и Faithless, New Religion, Record Mix. Jay-Z и Spritz, Can't Deny It, Record

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, местами на дорогах Казани затруднений движение оценивается в 4 балла. Пробка на более чем 20 минут ждет тебя на Габишево от Зорге до Кулгали. Далее 14 минут потратишь на Левобулачный от улицы Чернышевского до Татарстан. И столько же потеряешь на Оренбургском тракте от Даурской до проспекта Универсиады. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Сказала грозная царица.
5: Хочу металлочерепицу.
4: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в Центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
6: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87. 288-87-87.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Майя» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
10: Хочется в отпуск, в иную баню.
11: В иную баню?
10: В иную баню.
12: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
14: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде усилит иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничит безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуанг Кеткео. Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет. Законопроектом предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Ошоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее.

0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: «У меня дело выгорело!»
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
4: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
9: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
10: Скоро открытие бара караоке «Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х-90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. «Евгенич», Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, да, ты все понял правильно, мы как будем обсуждать, как всегда, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, знаменитое высказывание товарища Ницше, что отдельных людей безумие – это исключение, а в группах, в партиях и в нациях – это правило, в наши дни уже не совсем правда. В наши дни безумие отдельных людей – это тоже почти норма. Это видно на улицах, в соцсетях, ну и, конечно же, в главном зеркале реальности под названием «Новости». Некоторые из которых обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Иркутский ведьмак ранил прохожего мечом после претензий к своему внешнему виду. Парень возвращался домой со средневековой ролевой вечеринки в образе Геральда с двумя мечами за спиной, когда к нему начал приставать местный житель. Ссора быстро переросла в драку, и ведьмак ударил мужчину мечом по голове. К счастью, оружие оказалось бутафорским. Пострадавший отделался легкими травмами, а полиция изъяла оба меча и завела дело.
2: Слушайте, ну... А вот представьте, вот ты этой новостью вообще нифига не знаешь. И ты просто на день приехал в Иркутск. И ты идешь такой по улице, и видишь, как один чувак там в костюме средневекового рыцаря бьет по жбану мечом другого. И ты думаешь, вот интересная жизнь в Иркутске. Но я лучше в Казань.
1: Или в Томск. Ну, кстати, то, ну, нет, человек, который приезжает, как говорится, на день в Иркутск, приезжает по какой-то офигенной экстремальной важности причине. И поэтому он готов видеть все, что угодно. Знаете, вот как бы готов ко всему.
2: Там, да, это... я понимаю, но я вот тоже готов ко всему, если бы я приехал в Иркутск. Но, знаете, не к такому. То есть, вот, ну, признайте себе, вы готовы? Идешь по Иркутску, значит, один с мечом, другой без меча.
1: Один с двумя мечами.
2: А, с двумя. А, кстати, а два меча, это ему зачем? Один меч выходного дня?
1: Ну что вы, как? Да, мечи недельки, знаете, как трусики такие женские на каждый. Нет, один меч, как полагается, для людей, второй серебряный для чудовищ.
2: А, все понял, все как в Иркутске, да, как обычно. Вы знаете, у меня-то на самом деле, я вот сейчас слушал эту новость, и у меня вот... Вопросы даже не к этому чуваку, который вот этого... Как его там? Геральд?
1: Геральд, да? Из Ривии. Он же Белый Волк, он же мясник из Блайвикена.
2: Ну, не объясните, я не очень в этих современных персонажах, этих модных, попсовых, разбираюсь. Это типа образ средневекового рыцаря.
1: Да нет,
2: типа,
1: это образ, да? Фэнтезийного ведьмака.
2: Ну, он как рыцарь человек выглядит,
1: ну,
2: если он
1: совсем,
2: средневековый.
1: Ну,
2: как, не совсем это как?
1: Ну, то есть он не в латах ходит, он там, у него два меча, у него нет шлема, у него белые длинные волосы.
2: Нет, да если средневековый, и наверное, есть какая-то кольчуга.
1: Ну, кольчужка, да, есть
2: такая. Окей. Значит, но у меня вопросы даже не к нему. Ну, в конце концов, ну идет по Иркутску человек
1: ролевик
2: в латах.
1: Ролевик головного мозга.
2: Но кому у меня в этой истории реальные вопросики, это вот этот второй парень. Значит, а что там было сказано? Иркутский ведьмак ранил прохожего мечом после претензий к своему внешнему виду. Слушайте, а чего это у него были претензии к внешнему виду? Человек в образе, значит, вот этого там чувака, там более-менее средневекового рыцаря. Какие могут быть претензии? Я понимаю, если бы он был в костюме, там, шел по улице в костюме Филиппа Киркорова, возвращаясь с вечеринки «Не та дверь», в перьях и в красных лосинах. Знаете, там, я вообще думал, что сейчас у людей, особенно на периферии, да, там претензии именно такие. Там, ты че это в обтягивающих лосинах, в леопардовых пятнах, с вырезом в области паха, из которого торчит стринги, в стразах? Идешь тут походкой Наоми Кэмпбелл. Это я понимаю, но тут средневековый образ. У него что, меч был в стразах? Или из-под кольчуги что, пенис торчал? Ну, или что? Нет, какие претензии?
1: Ничего не торчал, два меча. Ну, знаете, вот могло быть все сложнее. Могло быть очень по канону, собственно, вселенной Ведьмака. Там есть такой персонаж, постоянный спутник Ведьмака, Барт Лютик. Ну, Барт не этот, который там Розенбаум, да? А в средневековом смысле слова. Менестрель, Барт, ну, такой, да, такой с лютней там. Вот он ходил как бы очень в ярких одеждах, в разных там ленточки, там брошечки, пряжечки. И как бы богомерзкий Netflix в сериале, вопреки канону, сделал его как середину сериала, ну не совсем вот таким заднеприводным, да, а таким вашим и нашим, полноприводным, внезапно, знаете. Да. Возможно, он по канону приставал к Ведьмаку.
2: Послушайте, ну я про это и говорю. То есть, возможно, да, там, смотри, там же было сказано, парень возвращался домой со средневековой ролевой вечеринки, значит, с двумя мечами, а к нему начал приставать местный житель.
1: Приставать — это очень широкое, как
2: да,
1: бы, можно
2: трактовать. Этот, наоборот, второй был в перьях и в обтягивающих лосинах. Может, это он как бы начал к нему приставать в плохом смысле. Там руку под кольчугу ущипнул, там за латы и так далее.
1: Может, потрогай мою лютню, там, да, это вот все.
2: Нет, наоборот, дай потрогать.
1: Твой меч.
2: И может, вообще чувак не из Иркутска, а из Амстердама откуда-нибудь. Возбудился на меч и получил отпор, потому что, да, кто с мечом к нам придет, тот мечом...
1: И огребет.
2: Да, так это, да, было, я уже забыл. Да! Так вот, все встало на свои места. И поэтому не место этим вот, как этим, лютням, или как мы
1: там... Лютиком этим, да. Лютик такое имя, лютик, для мужика нормального.
2: Вопрос не в этом, вопрос же в чем. Вот как вы назвали этого человека, ролевик?
1: Ну, технически, он, конечно, не ролевик. Ролевики отыгрывают как бы, ну, реальные эпохи, реальных людей, там, реальных, там, наполеоновцев. Кстати, был такой известный питерский ролевик, помните?
2: Да, только он не... Знаете, он пошел чуть дальше. Он не просто мечом по голове, он расчленил девушку и выкинул ее, как мы знаем, в обводный. Да, профессор Соколов.
1: Это скорее косплеер, потому что... То, что он нереального вымышленного персонажа из вымышленной вселенной.
2: Я в этом совершенно нифига вообще не разбираюсь, поэтому вопрос. Вот. Можно, конечно, просто спросить, ты ролевик?
1: Да? По жизни ролевик ты, да?
2: Но вот какое у тебя отношение к этим ролевикам, к этим косплеерам, как угодно их назови, да, вот к этим людям? Может быть, у тебя у самого есть какой-то ролевой опыт? Ну, а если нет... Все мы хотим сыграть какую-то, вот, да, в кого-то переодеться.
1: Отыграть какую-то роль, да. В хорошем смысле слова переодеться.
2: В хорошем, абсолютно. Переодеться, взять латы, меч, может, наоборот, что-то себя снять, да. Вот расскажи нам про свой...
1: Или какие-то случаи с ролевиками, возможно, у тебя были там, ну, какие-то встречи, ты контачил с ними, опять же, в хорошем смысле слова.
2: Да, может, был действительно какой-то экстремальный случай, тоже мечом по башке. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян начали учить сексу по лицензиям языковых курсов. Журналисты выяснили, что одна из организаций в Москве назвала себя Центром семейного благополучия и заявила о лицензии Минобразования Московской области. Однако оказалось, что документ был выдан другому ИП на обучение английскому языку. При этом занятия там стоят до 10 тысяч рублей, а во время лекции участникам еще и пытаются продать товары из местного секс-шопа.
2: А, то есть ты пришел учиться английскому, а тебе вместо английского втюхали дилдо? Да? Ну а что, на самом деле?
3: В хозяйстве пригодится.
2: Пригодится. Садись, пять. Опять это кожаная плетка, меховые наручники там, да? Три штуки. А язык? Ну это когда перейдем уже к оральным утехам, да? Английский? Английский завтра.
3: За 10 тысяч занятий там научат такой виртуозности, как бы, в смысле языка. Должны, по крайней мере, да?
2: О, да, язык будет работать на полную. Но тут я не очень понял. Значит, россиян, как там было сказано, начали учить сексу по лицензиям языковых курсов. А что значит начали учить сексу? А что, россияне разучились заниматься сексом?
3: Ну, получается, да. Или, может быть, в сексе какие-то новые открытия подвезли, знаете, там, как бы, новые разработки. Нет,
2: ну, тогда
3: новые
2: это и называется. Да. Россиян начали учить новым разработкам.
3: Новым горизонтом.
2: Да, а тут просто секс. Может быть, что, уже все разучились? Россияне что, не умеют?
3: Ну, знаете, секс — это вам не велосипед. Вот один раз поехал, и никогда не забудешь. Нет, или плавание, да?
2: Как
3: один раз поплыл, как бы...
2: Есть как раз такая поговорка, что вот секс и велосипеду, да, не разучишься. Поэтому вот это интересно. Подождите, может, там разгадка, знаете, в чем? Там же было сказано... Значит, как эта организация? Организация в Москве называлась Центром семейного благополучия. Семейное благополучие учит заниматься сексом. А вот тут как бы самое-то важное не это. Самое важное как? Вот как они учили? Я надеюсь, с примерами, да, там, с тренером, с секс-инструктором, то есть, скажем, там тренер, если что, направит, поддержит.
3: Да.
2: Или там, знаете, скорее, может быть, там два тренера тебя держат, а один показывает, как правильно заниматься
3: сексом. А держат, чтобы не убежал? Или
2: да, что? Ну два, не, ну просто, нет, ну как бы...
3: Зафиксировали, да?
2: Да,
3: плотно, так что не сорвался с крючка.
2: Да, как это называется? Это же секс-инструктор.
3: Все приходят как на йогу с ковриками со своими, там, знаете, или с диванчиками со своими.
2: Зачем? Там свои есть.
3: Диванчики?
2: Конечно. Там главное же не в
3: диванчике. А, за 10 тысяч, что за раз, конечно.
2: Там главное наручники. А вдруг ты убежать захочешь? Потому что, знаете, секс такое дело. Вы знаете, вот иногда люди приходят, они думают, господи. Помните, мы недавно, кстати, новость была о том, что люди ездили куда-то в Китай, ездили заниматься кунг-фу.
3: Да,
2: и не выдерживали, и уже через месяц уезжали. Так вот, тоже пришел на курсы, где тебя учат сексу, и такой, увидел, как два тренера держат, и побежал.
3: Но с другой стороны, деньги-то уплочены-то.
2: Нет, конечно, нет, так надо, если ты увидишь. А тут же, понимаете, ведь надо, мы не умеем до конца доходить. Начать-то, знаете, все гораздо. А чтобы научиться сексу до конца.
3: На уровне там мастера, там, да, как бы.
2: Да,
3: гранд-мастер.
2: Конечно, тебя нужно удержать и так далее. Но что-то было сказано. Однако оказалось, что этот документ был выдан другому ИП на обучение английскому языку. Ну, знаете, с другой стороны, ну, а чем это не английский язык? Давайте говорить откровенно. Ведь смотрите, ведь слова там дилды, БДСМ, там, фистинг, да само слово секс, это все английские слова. Если ты знаешь, как сказать I'm fisting your anus, да, это уже знаешь английский в какой-то степени, да?
3: Ну да, и возможно, поставьте себя на место этого ИП по английскому языку. То есть какой-то конкретный человек, да, преподавал английский. Ну, не пошло у него, да? Ну, вот и так все знают английский более-менее, да? Вот как бы, ну, да? не так востребовано, как там много лет назад, да? А в сексе он как бы, что я еще умею? Вязать не умею, макраме не умею, натальную карту составлять не умею.
2: Да,
3: буду преподавать секс.
2: Потому что сейчас людям уже мало. Люди, с одной стороны, зажрались, с другой стороны, денег никто просто так тратить не хочет. Сейчас в моде комбо. То есть просто английский — это уже, о, я не пойду. Да? Комбо с владением языком. Ну, в другом смысле, да? То есть, знаете, сейчас такая формула — человекоориентированность.
3: А секс — это наиболее человекоориентированная история.
2: Да, и ты пришел английский, что мне это английский, да? Ты мне покажи там, да, что там, ануш-манус-барабанус, там, БДСМ, там, фистинг и так далее. А можно, вот если хорошо заниматься обучением
3: секса... На пятерку.
2: Да, на пятерку, то можно еще и немецкий выучить. Если, ну, говорить там, я, das ist fantastisch.
3: Да? Ну, можно. А если совсем уже на запредельном уровне, можно и румынский выучить.
2: Ну, это уже жесть какая-то. Это уже там...
3: Да, жестко.
0: еженедельно. Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Казе. Полночь в Рекорд Клабе.
4: Рекорд. Реклама. Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
5: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
6: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
9: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Шоу. 500 000 человек заплатили за золотой смартфон Трампа и до сих пор ничего не получили. Почти год назад Дональд Трамп анонсировал собственный телефон, после чего пользователи оформили предзаказы примерно на 59 миллионов долларов. Однако, по данным СМИ, покупателям так и не отправили ни одного устройства, а дата релиза исчезла с сайта Trump Mobile. Теперь в условиях сервиса указано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона.
1: Так они, я не понял, они что думали, что мошенники это только студенты и бывшие курьеры? А что, президенты мошенниками не могут быть, что ли? Да даже круче еще может быть, потому что президенту, знаешь, например, по телефону, ему не нужно звонить и прикидываться генералом или президентом. Он уже президент.
2: Да, а возможно, там еще более сложная политическая игра. Возможно, это как бы не настоящий Трамп. Возможно, это Байден притворяется Трампом, чтобы его дискредитировать, как бы, да? Может же такое быть?
1: Ну, 100%!
2: Тем более, это же политика,
1: да, это сложная, да. Такая политика, штука,
2: политика,
1: да, сложная.
2: Штука, да.
1: Но окей, но дело в конце концов не важно, Трамп или Байден, не так важно. Важны эти, которые сколько, 59 миллионов потратили на это. Слушайте, ну а они что, они сами что ли, что с ними-то не так? Они что, идиоты? Они не могли догадаться, что это мошенничество? Слушайте, золотой телефон. Да они уже должны были заподозрить, это звучит как какой-то лютый скам. Я вам продам президентский золотой телефон. Знаете, это звучит как купите у меня биткоин в монетах.
2: В реальных монетах.
1: Да, так, кстати, помните, были такие случаи, да?
2: Это звучит... Цыганские биткоины, да, знаменитые,
1: да.
2: Легендарные.
1: Это звучит намного подозрительнее, чем, знаете, как они там говорят, там, когда они звонят, телефонные мошенники, там, знаете, там, ваш банковский счет в опасности, скиньте мне деньги с балкона. А, кстати... А Трамп не пробовал по телефону? Там звоните, говорит, там, добрый день, это банк, на вашем счете замечена подозрительная активность, сейчас подъедет мой курьер, Джуди Вэнс, там, скиньте ему мешок долларов.
2: Ну это хлопотно, каждому звонить, проще организовать сайт, замутить Трамп Мобайл, да?
1: Нет, конечно,
2: и через
1: конечно.
2: Него как бы массово, как бы,
1: да.
2: Вы бы же не звонили 500 000 человек, да, как бы?
1: Ну
2: лично.
1: Да,
2: ну, трудно, вообще. Это колл-центр нужно мутить, там, да, там что-то, жена вошла,
1: сын. А мобайл, думаете, этот сделать? В этом случае не... Как он называется?
2: Трамп мобайл.
1: А, Трамп мобайл. Трамп на... ну, да, мобайл, да. Ну, это тоже же время и деньги. Ну, знаете, я думаю, знаете почему? Дело в том, что это был золотой смартфон. Золотой смартфон Трампа. Я думаю, что они купились именно на этом. То есть в этом была фишка тех, кто делал. Потому что ведь все знают, что у Трампа все золотое. Там, кабинет, там, да, все занавески, там, статуя-то его знаменитая золотая. Золотое все. И все они там знают, что он любит золото, да. И клюнули, подумали, раз смартфон золотой, значит, точно Трамп. Мне интересно, а почему он решил продавать только золотой смартфон? Ну, только на этом решил бизнес делать. А почему, скажем, не золотые зубы, например, от Трампа? Они что, не повелись бы? Смотрите, они отдали за золотой телефон 59 миллионов, да, долларов. А если бы им сказали, там, теперь, там... И причем, что им сказали? Значит, самое главное, это причина, да? Почему им сказали, что им не дадут смартфон?
2: А это что им сказали?
1: Да, почему? Они сказали, это очень важно.
2: Это важная, да. Уважительная причина.
1: Да, то есть ты потратил деньги. Ты звонишь или пишешь там в этот Трамп-центр. И он говорит, А там было сказано, что в сервисе, в условиях сервиса было сказано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона. А это, кстати, что значит? То есть имеется в виду, что заплатили за телефон? Ну, окей, теперь делайте его сами.
2: Ну да, правильно? То есть депозит есть, как бы ты его купил, там, да, лишь что, как бы это не работало, эта схема мутная, я не знаю. Ну, а телефон, что телефон? И, кстати, что, какие, ну, золотой, знаете, в наш век золотые телефоны были бы там, ну, актуальны в 90-х тоже, да, когда, знаете, помните, Верту такие были телефоны, такие, Верту. Сейчас же как бы все гонятся за технологичностью какой-то. Какие у него функции? Там можно Трампу позвонить напрямую в любое время суток?
1: Да нельзя! А знаете почему?
2: Телефону.
1: Потому что телефона нет! Ты не можешь его позвонить, им его не отдали, да? Сами делайте телефон, сами доставляйте. Так же можно еще раз. Я просто предлагаю, не надо останавливаться на телефоне. Можно и с зубами, с теми же золотыми. Вот сделать теперь сервис Трамп стоматология, да? Да, заплатил деньги, а потом... Та же схема, не гарантируем выпуску установку. Приезжайте, забирайте зубы, отсыпем. Но не золотые, а БУ зубы, скажем, зубы Рейгана.
2: А что сразу только зубы? Можно целый медицинский центр научить. Стоматология, урология, там...
1: Золотая?
2: Золотая, да.
1: Это как... Золотой что?
2: Да, да, вот именно то, да. Да. Проктология золотая.
1: Но это сложнее, потому что телефон ты сначала заплатил, потом пришлют, а урологию сразу подавай. Но зато вообще, кстати, хорошая тема. Золотая урология.
2: Она в чем-то, да, бывает золотая, знаете, как...
1: Да, такой, как дождь, да, да, да, это золотая урология от Трампа. Надо подумать, надо подумать. С другой стороны, я боюсь.
2: А я смелый человек.
1: Я боюсь.
2: О чем мне бояться? Я далеко от этого всего.
1: Да, да, нам, слава богу, бояться нечего, потому что... ну, потому что у нас, как бы это сказать, у нас тут своих хватает, Трампов, которые звонят.
2: Избушки свои погремушки.
1: Да, вот мне недавно тоже звонил Трамп, тоже предлагал мне, значит, скинуть сообщение из кода. Но, слушайте, можете мне включить?
2: Нет.
1: У меня что-то зависло.
2: Все, депозит есть, а...
1: Сейчас, погоди, можешь включить? Что-то у меня зависло реально здесь все.
2: А вы кого...
1: А, вот все.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербуржцам начали массово рассылать фальшивые штрафы за борщевик. Мошенники пугают людей сообщениями от имени земельного надзора и требуют заплатить 50 тысяч рублей. Ссылки из сообщений ведут на сайт, замаскированный под госуслуги, где злоумышленники получают доступ к банковским картам. Специалисты напоминают, что реальные штрафы через СМС не выписывают. Перед этим всегда проводится проверка и составляется официальный акт.
2: Так что, господин Кремов, не пугайтесь. Если вам пришел штраф за борщевик, это мошенники. А, кстати, вот мне все время, я давно хотел с вами поговорить про борщевик. Ваш борщевик еще не спалили, нет?
3: Нет, нормально, колосится, цветет, а порос.
2: А у вас борщевик такой прям, да, такой, как боярышник такой, да? Спиртовой. А если вот, мне интересно, ведь уже мошенники добрались до борщевика, да?
3: Ну, как бы они, понимаете, новые вызовы в новом времени, понимаете?
2: Да, конечно.
3: Все уже, там, уже устарело, что там банки, шманки, там,
2: вот это. Да, они идут дальше, мы просто не успеваем. Вот добрались до борщевика, но я просто.

0: Это говорят, там, вам штраф за борщевик, там, за то, что не выкосили и так далее. Он же подумает, что ему не то втюхали, что это у него на голове не страусиные перья, а борщевик. И что теперь штраф за то, что он его не срубил,
1: ну,
0: да?
1: Ну, Филипп Бедросович как бы защищен, потому что звонят петербуржцам.
0: Ну хорошо, в Петербурге кто у нас там, скажем?
1: Стас Пьеха. Известный дачник, да, как бы? У него еще Эдит остался, дача осталась.
0: Вот если... Вот если позвонят Стасу Пьехе.
1: Стасу Пьехе, да.
0: Да, про борщевик. Какая реакция? Потому что, смотрите, схема уже есть, а какая будет реакция, вот мне просто интересно, действительно ли, вот сразу ли Стас Пьеха побежит вырубать борщевик?
1: Ну, тут нужно понимать, как эта схема работает, то есть их легенду там, да, вот смотрите, они звонят, говорят, вот мы ходили по дачам, смотрели, где борщевик, где не борщевик, и на вашей даче, уважаемый Стас, мы заметили борщевик. Так это работает?
0: Нет, это полная ерунда. Потому что, смотрите, они пугают, можно сказать, петербуржцев, да, что у них... послушайте, я не знаю, вот, я не понял, что у петербуржцев так много борщевика?
1: Ну, все, у многих рыльцев в пушку.
0: Да, то есть, да, вся сталинка в борщевике, вся кухня, весь джакузи борщевиком зарос. Чего они реально боятся? Потому что вот у меня там, ну, так, знаете, там, ну, три там кривенькие дачи. Я там вообще в жизни ничего никогда не косил и не вырубал. Но у меня никакого борщевика нет.
1: Вы знаете, как он выглядит? Я подозреваю, что вы тут еще вот дачник, так? Вы не знаете. Нет. И просто вы не понимаете, что это у вас борщевик.
0: А что, нет?
1: А не укроп.
0: Ну, нет, да нет, ну я как раз более-менее понял. Мне показали, я понял, это борщевик. Хотя, конечно, я не так себе представил борщевик. Я думал, что борщевик это от слова борщ. И что он красный.
1: Там, ну, вы увидите, он реально от слова борщ.
0: Ну, окей, а при чем здесь, почему он выглядит как не борщ? Ну, неважно. Так вот, у меня, скажите, значит, пугают петербуржцев штрафом за борщевик. А почему у петербуржцев и откуда у них так много борщевика, что они боятся штрафов? И при этом они его не вырубают. Это что, это те, кто уже поросли борщевику?
1: Да, когда уже пройдена точка невозврата, ему страшно подступиться. Он двухметровый, толщиной с дуб, на котором золотая цепь, на котором, знаете, вот реально страшно к нему подойти. Я видел такие заросшие, как бы там, ну вот, участки.
0: А когда эта точка происходит?
1: Ну, когда-то вот ты зазевался там, да, там?
0: Ну... Отошел буквально.
1: Да, буквально на секунду отвлекся, да? Хоба! И борщевик все за.
0: Окей, и уже борщевик, да? Ну, все, мы теперь узнали. Вот мне интересно, а дальше мошенники, что, когда вот мы. Вот дальше, значит, сейчас борщевик, потом мошенники будут звонить, разводить на полынь, да?
1: Ну, возможно, да.
0: А что потом?
1: Ну, что-то придумают. Бабы пойдут в ход, там, лианы, там, да, секвойи, там, ну, и все такое. Ливанские кедры, там, да, вырубайте срочно.
0: Я знаю, что вы все-таки не, ну, даже в пятницу вечером не находитесь в состоянии, когда вас можно напугать ливанским кедром.
1: Да, я достаточно аграрий, я понимаю.
0: Да, то есть, если вам позвонят и скажут, да, за ливанский кедр, да, плати, что скажете?
1: О, ситуация на Ближнем Востоке, Ливан, ливанский кедр.
0: Да. Короче, что мы можем посоветовать? Что можно посоветовать петербуржцам, которым будут звонить и угрожать штрафом за борщевик?
1: Ну, конечно же, не вырубать борщевик, да? Что-то придумать другое. Говорить, я болен. У меня больничный там, да? Я уехал в Геленджик там.
0: Ну, бояться не надо. Не надо нет, сразу конечно, бежать. А у нас же все пуганые. Чуть что, сразу у всех элементы, у всех какие-то штрафы, да, у всех долги. Сказали борщевик. У него борщевика-то нет, он уже обделся и убежал, да? Поэтому сказали борщевик. Спокойно. Борщевик это что, еще раз напомните?
1: Борщевик Сосновского. Он так называется.
0: Это еще страшнее.
1: Да, давай,
0: если бы мне сказали, вам штраф за борщевик Сосновского, я бы...
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Есть время слушать радио, есть время писать на него. Вот сейчас тот самый второй вариант. Вы пишете, наверное, уже написали дофига всего. Я этого увидеть не могу, у меня тут ни черта не работает. Если у вас, господин Кремов, работает, читайте то, что они понаписали в эфир. Это мы называем народные новости, что там.
1: Ну, у меня тоже, признаться, на полкарасика работает.
0: А это, кстати, как?
1: Ну, вот я вижу, что сообщений гораздо меньше, чем, скажем, вчера или завтра. Вот сегодня как-то вот так вот, ни шатка, ни вал.
0: А вот я тогда, вот смотрите, что я вижу.
1: Ну, у вас, да, пустой, слава богу, не синий экран. Ну, мы спросили себя о ролевиках, потому что вот в Иркутске произошел занятный случай с ролевиком, или уж косплеером, если быть точным, который в образе Геральта ударил человека по башке мечом. То есть, ну, все обошлось хорошо, меч был тупой, как бы все живы-здоровы, правда, в полицию их контрапупили там, да, что-то разбираются. И мы спросили у тебя, вот ролевики, да, ты живешь рядом с ними, ты все время про них что-то слышишь, какие-то новости, какие-то истории, или, может быть, ты сам ролевик, твое отношение к ним, твои случаи, твои, может быть, контакты с ролевиками, конфликты с ролевиками, интересные, поучительные, главное, поучительные истории с ролевиками, и кое-что вы написали тут нам. Вот Сергей пишет. Отвратительные ролевики в костюмах героев мультика «Мадагаскар» бродят по всем курортам нашего Черноморского побережья. Фоткаются с детьми. И после за фото требуют деньги немалые. За отказ платить еще и нахамят нехило. А амбре от них не только употевшее, но и похмельное.
0: Я там не все понял. Что, нахамяк что?
1: Нахамяк?
0: Вы сказали, что-то там, есть что-то нахамяк?
1: Нахамят.
0: А,
1: за отказ платить еще и нахамят, и нахамят.
0: А, окей, а кто в костюмах кого?
1: Мультиков «Мадагаскара».
0: Там я не очень, я так примерно...
1: Лев, какие-то лемуры, там, бегемотиха, жираф.
0: А почему они решили, что это кто-то кого-то косплеит? А это где?
1: Ну, на наших черноморских...
0: Я здесь вижу таких людей... Это просто люди, они ни в кого не переодеваются. Ну, как лемур, я реально видел зеленого.
1: Ну
0: как
1: да, особенно на Невском очень много.
0: Да, их очень реально много, нет, но...
1: А там, Петра только, Первые там, Екатерины...
0: Только
1: там.
0: У нас, вот если ты идешь... Нет, но Петра Первые это другие. У нас, например, идешь по Невскому, и к тебе подходит, например, человек-сосиска, или там человек-гамбургер, да, там, ну, или человек-пышка. Так с ним не надо никаких денег ему давать, он тебе сам что-то дает. Что они, кстати, все время дают тебе?
1: Я не присматривался.
0: Ну, они какие-то бумажки
1: я
0: дают.
1: Я ускорял шаг об этом, да? Приходил на рысь.
0: Знаете, это очень трудно убежать. Я не могу никогда убежать. Они просто перекрывают улицу. А у них за это деньги берут там, да?
1: Ну, конечно, да. А у нас берут.
0: Нет, так у нас те, кто сосиска. Вот человек-сосиска, почему он не берет никогда у меня деньги?
1: А вы пробовали с ним продолжить знакомство? Возможно, он потребует с вас денег. Причем почасово.
0: Я не хочу с сосиской. Нет,
1: а
0: не
1: поздно, пробовал. А вас никто не спрашивает.
0: А это можно, кстати, причислить к тому, что мы обсуждаем, к случаям?
1: Ну, в принципе, да. Человек, если ты переоделся...
0: Вопрос, человек с сосиской, это ролевик?
1: Это косплеер. А вот Артем пишет, видимо, основываясь на собственном жизненном опыте. С ролевиками бухать интересно. Никогда не знаешь, чем на этот раз закончится вечер. Наша новость про иркутского Геральда как бы это подтверждает. Никогда не знаешь. Вот вышел с утра. Ты можешь представить, что вечером мечом огребешь по голове?
0: Мне просто кажется, когда видишь такого ролевика, что он уже набуханный. Причем очень сильно. Потому что, не знаю, ну в каком состоянии нужно находиться, чтобы выйти с мечом? Ну, трезвым, что ли? Я когда такое вижу, уже бухать не надо, наоборот, все, стоп, хватит, на сегодня все. И кстати, давайте вот эту грань определим. Вот есть ролевик, а есть ролевик уже, вот как вот вы только что прочли. Вот с ролевик это уже в какой стадии?
1: Это уже, ну, то нет, это может оказаться каждый. И ролевик, и не ролевик, и косплеер, и квадробер, кто угодно.
0: А, кстати, вот квадробер, он от ролевика, с одной стороны, чем отличается и чем от косплеера.
1: Это сложно, сложно.
0: Это очень, мы в таком сложном мире живем, вообще непонятно. Это квадробер, это косплеер, это ролевик, это с ролевик. Кто это сейчас?
1: Вот, кстати, по поводу квадроберов. Пишет нам человек с ником «Гражданин в сандалии». Привет, Кремов, Хрусталев и Петух. Да никак я не отношусь ни к ролевикам, ни к косплеерам. А вот к квадроберам есть вопросики. Закончил он капслоком таким большим тревожным. Мол, вопросики у него есть.
0: Это интересно. То есть к ролевикам нету, да? К косплеерам нету?
1: Нет.
0: А вот почему? Потому что у меня, в принципе, у меня либо никому нет, либо ко всем. Я не понимаю, а вот чем квадробер... Ну вот, они же, как правило, кошки, да?
1: Ну, по идее, да, да, наверное. А может, и не только. Может, еще мопсы какие-нибудь.
0: Ну, окей, чем? А, ну, видимо, квадробер — это который всегда на четвереньках, да?
1: Ну, получается, да. Он еще и спортом занимается.
0: А вот если вот тот же вот пресловутый человек-сосиска, который встречаешь, который с флайером, вот если он встанет на четвереньки, это квадробер?
1: Ну, технически, как бы, у совершенно идеальной сосиски нет коленей, понимаете?
0: Ну, не важно. Нет, ну вот если вот сосиска на коленях, это как называется?
1: Это пища для квадробера. Кошки же любят сосиски. Законная добыча. Вот еще такое впечатление от ролевиков. Ролевики — люди безобидные, подумал я и пошел туда, где они беснуются. Еле ноги унес от десницы короля, придворного шута и оруженосца.
0: Где, чтобы мне туда не ходить? Это
1: где-то... Да вот я, где они беснуются? Вот пиши, где они беснуются, да.
0: Самый страшный — это придворный король, да?
1: Нет, придворный шут, оруженосец.
0: Он сказал, придворный короля. Шут?
1: Да.
0: Да. Шут — это вообще страшно, потому что, ну смотри, вот что ожидать от короля — понятно, от оруженосца — понятно. А вот этого там человека с мечом, там, да, в костюме, там, да, в доспехах — понятно. А вот что ожидать от придворного шута? Он что делает?
1: Как он? С бубенчиками, да?
0: Да, там догонит же с бубенчиками.
1: Может быть,
0: да,
1: бубенчик тебе там по самое не балуйся.
0: Это ролевая игра?
1: Ну, такое. Да, это ролевики, ролевые игры. Но то они и ролевики.
0: Так, сейчас. У вас что, меня проверите секундочку. У меня вот зара... А, все, перестало.
1: Перестал?
0: Да, быстро.
1: Какой-то скорострел.
0: Кстати, если хотите, чтобы я почитал, может, заходите к нам на ВКонтакте в группу Кремов Хрусталев на... собственно, официальную. Вот я вижу, тут плюс 16, да?
1: На стене там.
0: Да, будет. На стене пишите, если что, я, да, почитаю.
1: А
0: да,
1: мне пишите сюда, вроде работает. По теме. Можно же ходить во всем черном и обтягивающем. Типа ты из фильма «Матрица», а не извращенец. То есть такой серьезный, да, лайфхак от извращенцев.
0: Конечно. А, например, да, а ты можешь, например, надеть лосины с дырками и сказать, что это из фильма... Ну, лучше не назад, да, из того самого. Помните, там, ну, про это... немцев, да, да, такой? Да, вообще всегда можно сказать, что ты кого-то косплеишь. И не надо этого...
1: В любой непонятной ситуации.
0: Вопрос же только в другом. Почему тебе хочется ходить в обтягивающем в черном? Черном? Вот это вот вопрос.
1: Ну, потому что...
0: Ну, почему?
1: Ну, не за фильма «Матрица». Вообще не за фильма «Матрица».
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Сексологов хотят ликвидировать в России. С 1 сентября Минздрав может убрать специальность из официального списка медицинских профессий. В проекте приказа направление назвали устаревшим или потерявшим актуальность. Под сокращение также попадают диабетологи, подростковые психиатры и зоологи. Вместо них ведомство предлагает развивать новые направления, например, нутрициологию, нейропсихологию и врачей здорового долголетия.
2: Чего? Ликвидируют сексологов, направление назвали устаревшим? То есть я не понял, что секс устарел? Или что?
3: Сексологи устарели. Нет нового поколения сексологов.
2: Нет, молодые, раз бодрые, сексологи,
3: остались значит... морщинистые, лысые, старые, седые.
2: А какой это секс? Не, ну понимаете, раз устарели сексологи, значит устарело и то, чем они занимаются, то есть секс. Нет, я не могу сказать, что это, конечно, не так. Это, конечно, так. Секс у нас вообще это вчерашний день. У нас сейчас это вообще не актуально. Про него сейчас даже говорить стесняются. У нас новое, да, у нас мы живем сейчас в эпохе не асексуализма, а антисексуализма, да. А уж делать-то и секс вообще надо заставлять. Вот поэтому, знаете, иногда, смотришь, там стягают кожаной плеткой в меховых наручниках. Это же для этого заставляют, да, заниматься?
3: Ну да. Хотя, с другой стороны, вот видите, у нас была новость, что россияне начали учить сексу по лицензии языкового курса.
2: Да, ну, нет, это, да, ну...
3: Может, поэтому хотят сексологов отменить?
2: Не знаю, ну что... Нет, я хочу сначала понять, что значит это направление считают устаревшим. То есть сексологи устарели, да? То есть сексолог устарел как профессия, то есть как телефонист, как извозчик, да?
3: А как форейтер, да, как трубочист. Как бы, да? Алибарщик.
2: Ну, знаете, это очень тогда плохая новость, что ликвидируют сексологов. Потому что нас таким образом лишили мечты. Потому что сексолог, ну, давайте признаемся, сексолог — это просто профессия мечты. То есть ты за деньги даешь какие-то советы, какие-то слова говоришь, да? Говоришь слова, которые и советы, которые можно получить, нажав две кнопки на телефоне. Там, да, запросив GPT-чат.
3: Да, а сексологи просто не знают про GPT-чат, слава все вживую как бы пытаются.
2: Ну, вот вчера, помните, мы, кстати, новость читали, про что сексологи сказали, что семейные трусы – это хорошо. Это сексолог же сказал.
3: Это круто.
2: Да, это круто, да. То есть сказал, значит, семейники – это круто, и получил зарплату. Слушайте, это работа мечты. А теперь, вот скажите мне, вот теперь, кто хочет не работать и получать деньги, куда идти? Только в коучеры, ну или сюда, на радио. Кстати, вот да, последнее, что остается, это работа МС. Кстати, они с сексологом по целесообразности и приятности профессии могут конкурировать.
3: А я думал, каждый сексолог в чем-то МС.
2: Да, нет, наоборот.
3: Каждый МС в чем-то сексолог. На наших МС посмотрите, ну сексологи чистой воды.
2: Абсолютно, и наоборот. И, кстати, может быть, даже совместить там сексолог там с МС. МС-солог или секс-МС, например.
3: Ну, тут нужно покрутить.
2: Покрутить? Да. Кого покрутить?
3: Ну, сексуально покрутить, а МС покрутить.
2: Но не это главное. Значит, там что сказано? Под сокращение также подпадают диабетологи, психиатры и зоологи. А эти-то как попали под замес?
3: Это очень странно, потому что этим занимается Минздрав, но зоологи никак не подпадают под юрисдикцию Минздрава. Там Миноборнауки, скорее всего, да? Почему они прицепились к зоологам? Что у них вот
2: это... Нет, значит, был какой-то случай.
3: Да, порвались зоологи в Минздрав, ну, да, нет, как бы, да? Нет, устроили погром.
2: Тогда бы ими занимался МВД. Нет, возможно, был какой-то случай, когда психиатр, там же психиатров тоже, психиатр перепутал обязанности с зоологом. Ну и там подкатил к петуху, например. Ну что-то с петухом какая-то чё? История.
3: Да копались зоологов. Зоологи не хорошие, понятно, ходят,
2: но послушайте, но понятно, что, ладно, все эти профессии, это профессии, значит, их убил ИИ. Там понятно. Но почему среди нет психологов? Психологи — это самая мутная профессия, да, после, значит, это, знаете, после специалистов в области убеждения по телефону выкинуть деньги с балкона. А как бы, почему нет психолога?
3: Ну вот я не знаю, нет, там есть какие-то психиатры есть. И почему нужно продвигать вместо всего нутрициологию? Совсем недавно я видел такую дискуссию, серьезно. Ученые, то есть медики, врачи говорили, что это чуть ли не шарлатанство. Как вот, как знаете, вот там, как раскладывание, составление натальных карт, как тарология. А сейчас их будут продвигать вместо понятных всем нам зоологов. Все мы в чем-то же зоологи. Как бы,
2: ну, нутрициология, послушайте, это звучит очень умно. Это какая... Понимаете, сексолог, это зоолог, это уже все... А, знаете, а как
3: нутрициология.
2: Это? Нутрициология, красиво, а? Как звучит? Это звучит, как, знаете, нейропсихопроктоурология. Да. Ну, как тут такое отменишь? Но, смотрите, если их запретят, этих сексологов и зоологов, это будет самая популярная профессия, потому что запретный плод, да? У нас все побегут к сексологам, даже там, зоологи.
3: Подпольная
2: сексология. Конечно, и зоологи.
3: Но... Да, и подпольные зоологи тоже будут.
2: Но только с 1 сентября их запретят. Сказано было, да? Что типа их отменят, ликвидируют с 1 сентября. Значит, до 1 сентября еще сможем погонять к сексологу.
3: У нас целое лето, а лето — это маленькая жизнь.
0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне никак не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
7: ООО «ПТВ». Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
10: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
7: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: покашлял, например. Да, там?
1: Ну, или тебя молоточком по коленке постучал. И так может, не может.
0: Когда ты пришел с болью в горле. Кстати, у меня был такой случай.
1: Да, вот когда вот было сотрясение мозга, сделали обрезание.
0: А, да, да, кстати сказать,
1: вчера,
0: да?
1: Вчера буквально новость.
0: Зачем мне врач в качестве посредника между мной и искусственным интеллектом? И вообще, на самом деле, нет, конечно, то, что будет ставить диагноз искусственный интеллект, это, конечно, прикольно, да, потому что мы знаем, как он ставит. Ну, например, там, скажем, ну, не знаю, ну, был просто такой случай, у меня со знакомым.
1: Так, так, так,
0: да. Значит, знакомый говорит, у него там, ну, вот свербит в том месте, да?
1: Это пупочка выскочила.
0: В анусе, да. И он, значит, да, и как-то ты спрашиваешь ей там, значит, вот, а, там, что означает, когда свербит в анусе? И искусственный интеллект тебе, как обычно, говорит, когда свербит в анусе, это может быть вызвано различными причинами, геморрой, непомытый анус, засунутый немытый огурец, там,
1: или
0: да?
1: предчувствие приключений.
0: Как выбрать правильный ответ вот из такого множества вариантов?
1: Вот, вот для этого нужен врач. Знаете, профессионал. Ну, это странная штука. Смотрите, Минздрав собирается максимально использовать ИИ, там, да? Ну, буквально же недавно у нас была новость о том, что не всероссийский Минздрав, а какой-то региональный Минздрав, да, поймал врачей в своем регионе, то, что они используют ИИ, там, в том числе и для диагнозов. И как бы запретил им строго-настрого как бы это делать.
0: Да, вот. А потом они спросили у ИИ, нужно ли запрещать ИИ? И сказал нет, все, все встало на свои места. Но вот просто, понимаете, меня немножко смущает этот подход. И вот просто, вот давайте вот, вот вы, кстати, правильно вспомнили эту новость про этого мальчика, у которого был несчастный этот мальчик, которого сотрясение мозга, ему сделали обрезание вместо сотрясения мозга. Вот давайте вот просто реально сейчас спросим, значит, вот представьте, вот в этой ситуации врач, или мы там, да, вот врач, спрашивает, значит, искусственный интеллект. Например, вот спрашиваем, значит, мальчика, значит, например, значит, когда сотрясение мозга заканчивается обрезанием, что это значит, да? Вот давайте я реально спрошу сейчас GPT-чат. Так, и вот ответ. Значит, GPT-чат мне пишет, искусственный интеллект пишет. Ситуация, которую вы описываете...
1: Интересная. Поучительное.
0: Может быть связано с редким и серьезным состоянием, известным как посттравматическая болезнь. Однако, если речь идет о физическом обрезании пениса после сотрясения мозга, это может указывать на крайне редкие специфические медицинские ситуации, такие как травма половых органов или области таза.
1: То есть сотрясение не только мозга, но и как бы и гениталий, да?
0: Инфекция, что логично, да?
1: Да.
0: Если произошла, пишет, серьезная инфекция, которая могла угрожать жизни пациента, может потребоваться ампутация. Нет, больше
1: чем. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
0: Так вот, понимаете, может быть лучше по старинке, без искусственного интеллекта. Я так просто не хочу, чтобы, знаете, так вот раз и ампутация. Как бы, я хочу врачей, как раньше. Помните, там было?
1: Раньше пришел к врачу, да, он тебя послушал, тебя грудь. Да. Через такую дудочку такую, через рожок такой, да, вот как да. В старых фильмах.
0: А сейчас что, рожки отменить, да. Молоточки выбросить? А это, слышишь, добро.
1: Да. Куда дышите, его теперь? Не дышите там.
0: Да, я не хочу искусственному интеллекту вот это вот. Пускай лучше молоточком, без смысла. Они всегда стучали. И все время что-то у меня, да, эти трубочки, правильно, да, и еще
1: это. Классики ставят им градусники. Войболить.
0: Да? Кстати, почему? Кстати, объясните мне, я вот до сих пор не понимаю. Чем обусловлен выбор? Градусник под мышку или градусник в попу?
1: Ну, как бы, что ближе, туда и градусник.
0: А почему я все время ближе?
1: Нет времени.
0: Вы хотите сказать, что я все время к врачу был ближе?
1: Наверное, да.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой придворный костюм, штаны, чулки. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, все-таки 3 минуты. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, спросили мы тебя вот про твое отношение к реконструкторам, реконструкторству, косплеерам, косплеерству. Встречал ли ты их, не встречал ли ты их? Ну, в общем, весь этот как бы объемный пласт проблем, как бы, да? И вот человек, к сожалению, ник не определяется, пишет. Помню, на фестивале косплея один чел в костюме короля Сомбра на сцене кинул табуретку за сцену. К счастью, никто не пострадал.
0: А, как, еще раз, какой?
1: Короля король? Сомбра.
0: А, ну, а табуретки при короле Сомбре были такие увесистые, на самом
1: ну,
0: деле,
1: да?
0: Ей можно было и зашибить. Не, поэтому... Ну... Лучше, чем Ивана Гроздова, да? Потому что с Иваном Гроздовым там табуретка не обошлась. Кол был там, да, этот, бросил пару колов.
1: А табуретку, если правильно расположить, как бы целых 4 кола можно, знаете, вот как бы если перевернуть.
0: Ну, не знаю, к счастью. Ну, точно так, что, значит, у меня появился чат про... так, знаете, появился чат, и первое, что я вижу, про анус. Не ешь салат с огурцами.
1: Про анус-то ник?
0: Это нет, нет.
1: Типа...
0: Нет, это...
1: Как по латыни, за анус, про анус.
0: Так, значит, а вот человек спрашивает, много вопросов, вот Анатолий Упругий спрашивает, у вас там ребенок плачет или кто-то свинью режет? Ну что, не бывает, что и то, и другое.
1: Да, ребенок плачет, свинью, но режет свинью, да?
0: Да, собака лает, ветер носит, ребенок плачет, да, все как... Так, вот... А вот пишет... А вот, слушайте, есть очень много голосовых неожиданно у меня.
1: Давайте,
0: сейчас.
1: Давайте, кто, послушаем. Кто?
0: Ну, я не знаю, вот, например... Да кто? Вот Саня Беглов, например, как вам?
1: Ну, если Саня Беглов, ну, это как бы, это, конечно, читать, ставить голосовые в первую очередь.
0: Даже залезем на следующий чат, если что. Вот сейчас.
2: Я один раз шел через глухое место такое в Сосновке есть, через чащу, и там какие-то типы в мантиях собрались кругом. И в капюшоне, в мантии какой-то чувак стоял с поднятой рукой, и они вокруг сидели, тоже руки подняли.
1: А, вот знаете, Саня Беглов, видимо, устал говорить и продолжает текстом, пишет. Он пишет. Не знаю, короче, кого я в Сосновке видел в мантиях с поднятыми руками, но свалил, пока меня в жертву не принесли.
0: Я бы свалил раньше.
1: Ну, я бы вообще не ходил в Сосновку ночью.
0: Сосновку? Вечером, ну, нет, ну, ходить ночью в Сосновку? Что он там ожидал? И, кстати, вот эти конструкторы, эти ролевики, это лучшее, что можно встретить в Сосновке. Ну, а знаете, если не ролевики, а те, кто...
1: Есть, так, за реализм такой, да?
0: Да. Ну, не знаю, даже... А бывает такое, что вот ролевики играют в Сосновку?
1: Ну, они там... Сосновка место ролевиков.
0: Да-да. Вот суть. Это ребенок плачет или с фигурой?
1: Нет, это точно не ребенок плачет. Это точно сто пудов.
0: А значит... Так, время у нас не кошерное. Все, да? Закончилось. Все, товарищи. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

Очередной вечер открываем вместе. Здесь в рамках Рекорд Пати появляюсь я. Зовут меня Саша Ашварин. Всем присутствующим на главной танцевальной радиостанции страны говорю огромный пламенный привет. У нас, в принципе, в стране сейчас началось такое время экзаменов, и студенты и школьники потихонечку начинают трястись, писать шпоры различные. Поэтому, если ты вдруг этим занимаешься, я тебе желаю прекрасно это все дело сдать, как минимум на 4, а лучше на 5. В любом случае, бодрствующим будем помогать не спать. И тем, кто откроет косну, вам спокойной ночи. Мы начинаем Рекорд Пати. В ближайшие 120 минут здесь прекрасная танцевальная музыка специально для вас.

0: Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек, звук, который бьет в сердце, ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
7: ОПТВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт Сервис», Москва, УГР, НСТ 18-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл», УГР, 178-47-26. 16.02, Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8, 228. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Рекорд Пати продолжается. Первые полчаса у нас уже, в принципе, прошли. Это очень даже хорошо. Идем уверенно, идем метко к цели. Цель наша является, в принципе, еще полтора часа приятного музыкального безумия. Она будет обязательно реализована, это я вам обещаю. Пока же напомню о том, что у нас есть и сайт radiorecord.ru, и наше мобильное приложение Radio Record доступно как для Android, так и для iOS. Поэтому скачивайте, если у вас еще его нет. Там более 120 онлайн-радиопотоков на любой совершенно вкус. Есть, кстати, такая интересная радиостанция, на шашлыки называется, советую послушать. Прям вот интересное майское настроение создает оно для своих слушателей. В принципе, в рамках этой радиостанции можно спокойно отправиться за город, взять мясо. И неважно, что сегодня только среда, устроить себе внеочередные выходные, если вы можете себе это позволить. Еще полтора часа, в любом случае, музыкального приятного безумия здесь продолжается. Это Рекорд Пати. Делайте громче.
1: Рекорд.

0: Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин. Господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

второй час Рекорд Пати прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь на главной танцевальной радиостанции страны говорю огромный пламенный привет. Так, ну и что у нас в ближайшие 60 минут? Здесь, в принципе, собраны в один большой чудесный микс от нашей музыкальной редакции. Поэтому этим предлагаю насладиться в ближайшие 60 минут. Погнали! Рекорд

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». УКРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Хочется в отпуск. В иную баню.
8: В иную баню?
7: В иную баню.
9: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.

0: Каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Приложение имеется. Я напомню вам быстренько о наличии такого прекрасного приложения, которое должно быть у вас в мобильном телефоне. Это Радио Рекорд называется. Скачивайте, пожалуйста, его прямо сейчас, если у вас его еще нет. Там более 100 онлайн-радиопотоков. И вот через 30 минут, когда наша радиовечеринка здесь подойдет к своему логическому завершению, вы сможете туда перейти, включить радиостанцию Рекорд Пати 24/7, и для вас все продолжится. Представляете? Вот так вот бывает. И прекрасной возможностью обязательно нужно пользоваться. Еще 30 минут здесь в нашем распоряжении. В любом случае, в эфире главной танцевальной радиостанции страны есть, поэтому не останавливаясь, движемся далее. Record.

0: Record. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу Jetour! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Jetour выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Jetour Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертан, подробности в автосалоне.
6: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
5: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 65 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ОСС СМУ-88. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
8: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый, настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
9: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
10: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
11: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Так, ну что, друзья, время по Москве. Если вы живете уже ближе к 23, это значит, что мне пора закругляться. Рекорд-пати на сегодня завершается. Далее по курсу Рекорд Клаб. Гостевой микс, Скаус и Мартин Гаррикс. Как видишь, есть чем насвариться. Будет что послушать и будет под что подвигаться. Поэтому никуда не уходи. Помни про наш телеграм-канал Рекорд Плейлист, где собраны все подкасты, записи шоу. Заходи, слушай, скачивай и добавляй к себе в избранное. Меня зовут Саша Ашмарин. Обещаю вернуться уже завтра с утра с новостями. И вечером услышимся в рамках Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Диалог авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол. Пол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице. Она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
2: ОПДВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Record Club. I got your price tag.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов. Неофертан. Подробности в авто.

0: Пау, каршеринг Круси, отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Record Club.

91.9. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ. Номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Рекорд Клаб. Гостевой микс.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший микстейп от Паскаль Ротел. Это будет очень крутой час, максимально модный, эксклюзивный саунд специально для вас.

Для всех любителей танцевальной музыки, с вами The Skulls, вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. Это все на Радио Рекорд Волне, конечно же, как и всегда. И сегодня специально для вас очень крутой микстейп от Паскаль Ротел. И это его авторский проект Night on Radio.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

let's do it, y'all, let's move it. Turn up the bass.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.